0: Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. «Город развития» – платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтран на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Фу, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, ну, вот я так...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 6 июня в Красноярске ясно, днем плюс 29, ночью плюс 14, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории Арбан. Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Суперхиты, суперновинки, кайфовая, новое радио, Амвайе.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: В теле спят.

0: радио. Новое.
1: Точка нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
9: 16+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 6 июня в Красноярске ясно, днем плюс 29, ночью плюс 14, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: сердце.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
1: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
1: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы» – место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Реклама. Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Новое радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 6 июня в Красноярске ясно. Днем плюс 29, ночью плюс 14. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Долгожданное возвращение. ВД Фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
3: Ибекин Григорий Игоревич. Огрник 326-246-8068-012.
4: 12+.
5: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ОСЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
1: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
2: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
0: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Пора переезжать.
7: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
8: Ключи уже в этом году.
7: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
8: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
10: Суперхиты, новое радио. Суперновинки. Новое.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: лишь так близко.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 6 июня в Красноярске ясно, днем плюс 29, ночью плюс 14, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск 271 89 86.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Юрадио.ру.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Каждую музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Уж два десятка лет для вас.
7: За тот же вкус, все тот же класс.
6: Вас благодесь, старый друг. Лучше новых двух.
8: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турецкие выходные возвращаются.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
12: Стой, иначе выстрелю.
10: Все совпадения не случайны.
13: Кольцо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
10: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
15: 16+.
16: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
17: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 6 июня в Красноярске ясно, днем плюс 29, ночью плюс 14, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Arban. Эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
8: У торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Юквас уж два десятка лет.
3: Вкуснее благодея нет.
2: Квас благодей. Все так же хорош.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Услышь весь радио.
6: Новое.
7: Что я...

0: формату это
1: radio.ru.
2: Новое на новом. By Индия, Хчо и Мод. Шаде.

0: Чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик.

0: 30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Новое радио.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 6 июня в Красноярске ясно, днем плюс 29, ночью плюс 14, ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Пора переезжать.
1: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
0: Ключи уже в этом году.
1: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
0: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
6: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
8: Ипекин Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
9: Как

0: 20 лет с вами.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Дэнни! Да! Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: 46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Красноярске 2.
1: Новое радио. Субботнее утро доброе только в одном случае. Если ты проснулся сам и без будильника. Во всех остальных случаях в начале нового, на новом и в начале своего эфира пожелаю тебе солнечного, теплого утра и суперхитов, суперновинок, новую радиопридачу для настроения. Вадим Данилин тут с тобой надолго засел. Привет всем.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это «Елка, ее понедельник». Падла понедельника, как поет певица в эфире «Нового». Кстати, по поводу понедельника, хотелось бы напомнить, что следующая рабочая неделя у нас с тобой будет короткая, ибо 12 июня выходной, мы отмечаем День России. Рабочий день 11 июня будет на час короче. Вот с этими мыслями и начинаем отдыхать. Дальний Восток продолжает отдыхать. Владивосток, Хабаровск, вечер добрый вам. Так, ну а тему суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире продолжит команда «Серебро», «Звонки» и «Maroon 5».
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: отдыхаешь. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
2: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: Детские выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю?
2: Стой, иначе выстрелю!
0: Все совпадения не случайны.
2: Кольцо найдет твоего суженого.
3: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
3: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
8: Агат. Покупай выгодно.
4: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое.

0: Лолита об актуальном шампанское суперхит в эфире нового. Ну, действительно, про актуальное, потому что, ну, во-первых, есть повод с ранья пораньше, знаешь, первые летние выходные со всеми вытекающими. Так что давайте, доставайте мангалы, панамки, по возможности не забывайте про солнцезащитный крем. Напоминаю, сегодня нужно обязательно, во что бы то ни стало, по поводу или без, отправиться на природу, ну, или хотя бы выйти из своего дома и обязательно включить на беззвучный свой мобильный телефон. Пошли они все нафиг. Правильно? Правильно. Отдыхайте. Отдыхайте, как-то там, цифровой детокс устроите себе на 48 часов. Будет вам счастье в понедельник. Вот увидите. Мод Максим. И не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем

0: Рф. Национальные проекты России. 0+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: смотрю на фотографии своих друзей-отпускников, которые сейчас отдыхают в Краснодаре. Открыли уже купальный сезон там. Ну вот не терпится людям. Обязательно не забывайте, еще раз напоминаю, про солнцезащитный крем. Минимум 30+. Минимум 30+. Вода в московских, подмосковных реках, озерах еще не прогрелась. Но вот смотрю в окно, сейчас погода прекрасная. Некоторые уже открывают купальный сезон. Конечно, сейчас бы морозиться на июньском солнце. Не таком жарком, как хотелось бы, а не вот это вот все. Но продолжаю. Отдельный привет, кстати, хочется передать всем, кто сегодня тоже работает. Мы с вами на одной волне.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.

0: life again. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Пора переезжать.
6: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
6: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».

0: Красноярске 3. Новые.
1: Кстати, замечено, если на выходных спать и подольше, можно сэкономить немало денег. Проверено и доказано лично мной. Так что отсыпаемся сегодня по полной, нам еще в отпуск ехать. Я ж поболтаю ерундой с теми, кто с ранее пораньше уже на ногах, местами даже работает. Именно для вас жаркий летний нон-стоп суперхитов, суперновинок. Далее я, Вадим Данилин, на весь день с тобой. Привет!

0: красные форсы. Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы тебе...

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

Анна Немченко, «Танцпол везде», суперхит на новом, в преддверии лютой жаришки, на которую лично я очень надеюсь, потому что люблю жару. Хотелось бы напомнить вам слова врачей о кондиционерах, которые могут испортить тебе весь отдых и работу. Контраст между уличной и офисной температурой не должен быть более 10 градусов, запоминаем. Пить как можно больше воды не потому, что это полезно там или что-то, а потому что вода выводит токсины из организма. Помнишь, ведь во время простуды врачи рекомендуют пить как можно больше воды. Вот тот самый факт. Пить больше жидкости комнатной температуры, и про простуду можно будет забыть. Не выпивать литр сразу, а пить понемногу через 15-20 минут. Да. А летом к тем 2 литрам стандартным нужно прибавить еще литр, и будет тебе счастье. Нюша, Леша Свик, Мэри Гу, и не только, очень скоро в продолжении эфира.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
6: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: тот самый вкус, тот самый квас.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Зиверт и ее «Газ», суперхит на новом. Пока весь мир обсуждает эффект от четырехдневной рабочей недели и понемногу ради эксперимента переходит на такой формат работы и, в принципе, остается на нем. У нас на днях заявили, что перехода на шестидневный рабочий график не предвидится, так как это противоречит Трудовому кодексу. Ну, и на том спасибо.
1: Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Утро на грани.
3: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
4: Фига себе.
3: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
4: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
3: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
4: Все, хорошо, класс.
3: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
4: Все, ладно, все, давайте.
3: Давай, давай.
4: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
3: Артем Селиванов, классный парень.
5: Да все, уходи уже.
6: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
3: Неблагонадежно выглядишь.
5: С тобой чокнуться можно.
3: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
4: да.
3: Все, начальство услышало.
4: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
2: То самое шоу.
3: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
4: Вообще.
3: Это прикол, вы чё?
5: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио.
7: Реклама. Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Да все без...
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Дэнни! Да! Катастрофа!
14: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
13: Я своего друга в обиду не дам.
14: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
15: Хочу. Берег включает «хочу».
16: Хочу утреннюю чашку клубники.
15: Хочу съесть сэндвич на балконе.
16: Хочу чипсиков, но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
17: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120 770 03 44 93. Москва, улица Средняя, Кривенковская, дом 28, строение 4.

0: и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVL сети на сайте HVL.ru.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Хочешь, мы построим дом из лего-деталек?

маслом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Это Бервульф со своим суперхитом в эфире Нового. Но один в поле воин хорошо, а два еще лучше. Поэтому уже через 10 минут в эфире Макс Астахов со своим выходновым шоу. Поболтать ерундой ни о чем и обо всем на свете. Да всегда, за милую душу. Так что присоединяйся, скоро начнем. Ну и доброго утра вам, даже если на твоих часах уже начало 7 вечера или 6 вечера. Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток. Привет вам огромный. Скоро начнем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
6: Квас благодей.
7: 20 лет с вами.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Пора переезжать.
12: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
11: Ключи уже в этом году.
12: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
11: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
14: На фоне.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу, меня зовут Макс Астаков, и со мной он, Вадим Данилин. А ты в школе, когда учился, у тебя была шестидневка?
1: Да, у всех была шестидневка.
0: У меня не было шестидневки, поэтому мне не знакомо, я просто хотел сказать, что а на работе
1: учился,
0: у тебя...
1: Да?
0: Ну, конечно, учился. Ну. А на работе у тебя появилась, а оказывается, ты привыкший-то уже.
1: Да.
0: Ну, наверное, мог уже и подотвыкнуть, но...
1: Я просто очень удивлен, ты же там откуда?
0: Из Магадана.
1: Из Магадана. Там есть школы?
0: Конечно.
1: Серьезно?
0: Нет, мы, конечно, ходим кругами, вот это вот, в бубны бьем и дождь вызываем.
1: Я всегда так полагаю.
0: В целом, да. Кого я обманываю, Вадим? Нет у нас школ, я вот такой неграмотный приехал к вам, вы меня с улицы подобрали, и теперь я сижу в этом теплом, замечательном офисе и иду вместе с тобой. Такая красота.
1: Я же тоже, да, меня на рынке же нашли.
0: А, да? В капусте или в арбузе?
1: Кукурузу продавал. Роман Саныч увидел, говорит, ты прекрасно продаешь кукурузу. Пойдем в эфире поработаем.
0: Нормально, а что ты здесь продаешь?
1: Себя.
0: Хорош, хорош.
1: Есть свободные окошки, записывайте.
0: И что, берут?
1: Свадьбы не предлагаю, да, не веду.
0: Не ведешь свадьбу?
1: Нет, свадьбы не веду. Я не люблю, когда все вокруг не трезвые, а я трезвый.
0: Блин, да, это такое себе.
1: Поэтому да. Я привык, чтобы я сам получал удовольствие от работы, понимаешь? А когда мне некомфортно...
0: Согласен с тобой. Лучше вообще никому не бить тогда. У меня новый опыт недавно появился. Буквально. Вот сегодня ночью я работал. Не где-то, а в ночном клубе. Меня позвали в качестве MC. Знаешь, что такое работа MC в ночном клубе?
1: Смотря в каком клубе, знаю.
0: Ну вот, я был в таком дорогом клубе у некоторого артиста, который в Москве у нас открыл, и вот меня пригласили туда на тестовую историю. Я не знаю, чем занимается MC. У меня было, наверное, работы самой часа полтора. Я там ходил, всем привет, здравствуйте, общался с гостями, рассказывал про концепцию. А потом пришли диджеи, стали играть музло, и я просто: эй, йоу, давай, давай, руки и воздух, вас не слышно. Я такой: а, вот такая работа. А еще фишка в том, что очень много треков различных играла. Я знаю эти треки, но я не знаю их наизусть. Mm-hmm. И поэтому у меня где-то: эй, йоу, а потом заиграла, короче, ламбада, и вот тогда уже стало хорошо. Эй, ламбада, мы танцуем, умбара. И я такой: вот, вот здесь я выложусь, а потом еще на полтора часа где-нибудь пропаду. Вот такая вот работа MC.
1: То есть во сколько ты домой сегодня пришел?
0: Сегодня я пришел в 2:30. Вот, это была тестовая история, меня в итоге взяли, и сегодня ночью
1: поздравляю.
0: Я иду с 11 до 5 утра.
1: У тебя седьмая работа теперь уже.
0: Да, то есть завтра с Мишей я буду просто мясо вареное и жареное одновременно.
1: Дичь какая-либо.
0: Согласен. Полностью.
1: Зато квартиру без ипотеки купишь. Может,
0: надеюсь, ради этого.
1: Даже не Садового, а Бульварного кольца.
0: На это мы все и надеемся. Макс Астаков, Вадим Данилин, до выходного шоу. Мы начинаем.
2: Новое выходное радио.

0: красиво.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный,

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин, и я сегодня пришел со следующей темой нашего эфира. Давайте сегодня поговорим про медицину. Ну, это так, чисто на собственном опыте. У меня недавно заболело колено, потому что я в баскетбол начал играть очень активно, а, видимо, еще не дохудел до того момента, когда можно играть очень активно, поэтому колено немного дало сбой. Я пошел к врачу, а я даже не знаю, кто он, его специальность. Он и мануальщик, и тысяча у него различных аппаратов. Короче, мне сначала сделали массаж очень болючий, вот, разминали мою забитую спину, очень неприятно было. Но когда больно, я понимаю, это как будто бы сразу хорошо для здоровья. Все, что больно и неприятно, для здоровья самое то. Вот правильное питание, на котором Вадим сидит, оно же больно и неприятно, но самое же то. Вот. Сделали мне сначала массаж, потом какую-то волновую терапию, потом банки поставили, потом меня похрустели полностью. И, в общем, я жив, цел, здоров и лучше себя стал чувствовать. В общем, хочется сегодня поговорить про все то, чем пользуетесь вы для своего здоровья. Что, возможно, очень странно и нетипично, но вот что помогает именно вам. Кто-то, наверное, дышит над картошкой, горчичники, иглоукалывание, ледяные ванны. Чем балуетесь вы? Встречаемся в наших социальных сетях. Рассказывайте, пожалуйста.
1: Это какая-то, получается, нестандартная медицина? Недоказанная медицина? Нестандартная медицина?
0: В моем понимании...
1: А у тебя иглоукалывание было когда-нибудь?
0: Нет, я боюсь.
1: А это не больно.
0: А я смотрел «Кунг-фу панду», там один раз не туда воткнули, и все, его перекосило раз и навсегда. И я после... Вот знаешь, фобии, они откуда берутся?
1: Откуда?
0: Из мультиков, получается. Со стороны, что посмотрел.
1: Где детство было?
0: Да.
1: Я в школу не ходил, Магадан, да, там медведи по улицам ходят, обезьяны какие-то.
0: Боролся, да, с медведем по улице.
1: Да?
0: Но это обязательно. Это, знаешь, инициация. Когда мальчик превращается в мужчину, ты выходишь на улицу, находишь там большого медведя и начинаешь с ним бороться. В Магадане принято именно так.
1: Да можно просто в него, знаешь, вот то, что вот когда видишь, ты начинаешь, гадить под себя, можно вот этим отбрасываться просто.
0: Ну, может, в ответ так-то. Они же тоже боятся.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Новое на новом.
3: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио. Может,

0: радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
5: ИП Ким Григорий Игоревич. Огарник 326-246-8068-012. 12+.
0: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8391-205-1111.
0: Агат. Покупай выгодно.

0: Выходного шоу Макс Аслаков, Вадим Данилин. Сегодня обсуждаем все самые своеобразные медицинские штучки, которые ставят вас на ноги. Вот я недавно сделал банки и прошел через эту историю. Работает или нет, узнаем совсем скоро. Вадим, у тебя было что-нибудь подобное? Ты вот иглоукалывание рассказывал, что занимался.
1: Иглоукалывание делал, да, один раз. Ездил к корейцу. Несколько там нужно заходов делать. Но что-то нифига не помогло.
0: Ну, потому что можешь только один раз?
1: Не знаю.
0: А вот куда тебе вставляли иглы? И в лицо тоже?
1: Туда. Нет, на спину.
0: Вау.
1: На спину, да, на спину. Там что-то около шеи, по-моему, делали, на руки что-то делали. Короче, но там очень много обгалывали.
0: Ты видел ёжик сами такой. Иглы, которые в тебе, нет?
1: Да, конечно.
0: Блин, ну, мне кажется, это вообще кошмар.
1: Ну, это страшно, но вообще не больно.
0: Да, абсолютно.
1: Но эффекта ноль вообще.
0: Ну, просто, насколько я знаю, иглоукалывание, оно должно расслабить твои мышцы. Его делают же для этого.
1: Ну, а чем хуже массаж?
0: Ну, не знаю.
1: Массаж намного лучше и приятнее.
0: Ну да, да. Я вот обожаю вот этот вайб, когда ты идешь на спортивный массаж. Спортивный массаж — это равно боль. Тебе всегда там должно быть больно, потому что у тебя забиты мышцы. Но у меня часто так случается, что я иду на спортивный массаж, а потом засыпаю. А на спортивном массаже невозможно заснуть, потому что тебе там больно, неприятно. А тебя там погладили что-то пару раз и пошел
1: домой. Последний раз мне сделали такой массаж. Нет, массаж шикарный на самом деле. Мне делали его примерно час, где я... Кстати, забыл, вот хотел снова пойти к этому врачу, я не знаю, массажисту.
0: Если слушаешь, напиши, пожалуйста, Вадиму.
1: Он не слушает, я еще буду распространяться, где я работаю. Да нет, спасибо, нафиг это нужно, лишняя реклама. Вот, и он прям через час мне показал эффект от этого массажа. То есть я, кстати, смотрите, у нас есть видеотрансляция, например, да? Сейчас видеотрансляция в наших социальных сетях.
0: Все правильно.
1: Я даже могу показать, вот сейчас меня показывают. Могу показать на примере, можете зайти посмотреть в нашем чате. На примере, я, по-моему, уже в утреннем шоу показывал, что чтобы спина не болела у тебя, нужно делать вот это вот упражнение. Пацаны делали, говорят, спина не болит.
0: Ну-ка.
1: Короче, зажимаешь, делаешь вот так вот кулаки, соединяешь между собой, да, и зажимаешь их под коленкой.
0: Ага.
1: Под коленкой. Ноги при этом должны быть прямые.
0: Ага.
1: Вот, выпрямляешь ноги, зажимаешь под коленкой и прогибаешь спину. То есть вот так вот.
0: Ага.
1: И стоишь в этой позе 15 секунд. Невозможно стоять, а как я... О, да. Невозможно стоять на самом деле очень долго, но прогибаешь спину, ноги не скрепляешь, они прямые у тебя.
0: Ага.
1: И вот так вот 15 секунд стоишь.
0: Так, ты
1: два подхода ежедневно.
0: И спина не будет
1: болеть.
0: Угу.
1: Но, правда, после такого массажа у меня три дня была температура.
0: Да.
1: Организм настолько офигел от этого всего, что у меня была температура. Абсолютно без каких-то других побочек, просто температура.
0: Блин, ничего себе.
1: Вот, поэтому...
0: Ну, на самом деле, это очень интересные советы, чтобы спина не болела. Я просто помню, был одно видео гуляло по интернету, там молодой человек рассказывал о том, что нужно откусить попку от огурца, не срывая его с земли, потом что-то там присесть нужно и почувствовать силу этой земли.
1: Кошмар какой, что ты там смотришь вообще?
0: Да, это, по-моему, что-то было по телевидению нашему.
1: Да, а сейчас для спины я купил себе наручники, как они называются, крюки такие.
0: Это точно для спины? Спины.
1: Да.
0: А, я понял, я понял.
1: Крюки,
0: чтобы
1: что
0: висеть?
1: Висеть. И висишь тоже там по минуте три подхода через день, и спина упрямляется.
0: Ну
1: я
0: уже...
1: на сантиметр уменьшился, ты представляешь?
0: А, обычно...
1: 187 был, сейчас 186.
0: Позвоночник должен растягиваться,
1: да,
0: у тебя наоборот.
1: Да, у тебя тоже сидячий образ жизни.
0: Женщина-кошка уже не та. Вадим Данилин с крюками.
2: Это новое выходное радио.
0: Скотина.
2: Новое. Заходи без причин.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Дадилин. Специально для всех тех, кто пропустил упражнение от болей в спине. Вадим только что вот кружочком мы загрузили в наши социальные сети. Welcome туда. А у нас рубрика «Профитроли». Это значит, что мы прямо сейчас попытаемся отгадать, кем же ты работаешь. А ты попытаешься что? Выиграть наш суперприз. Выбрать абсолютно любую песню из нашей базы и поставить ее вне очереди. Все очень просто. Нужно позвонить по самому короткому номеру в мире.
2: Вадим, в смысле, короткий. Ну, он самый длинный. 8495-232-1632. Позвони и позвони. Позвони мне.
1: Ради бога.
2: 8495-232-1632. Звони прямо сейчас. Будем отгадывать твою профессию. Есть звонок? О, кстати, да.
1: Очень быстро, мне нравится.
2: Очень быстро, история. Да. До этих звонков желающих, знаешь, в эфир выйти и поболтать ерундой дофига. Алло, привет.
3: Привет.
2: Ой, здорово. А давай ты с громкой связи на обычную перейдешь. Привет.
3: Давайте.
1: Ой, мне нравится, как она сразу была в твоей власти.
2: Все, она нам все согласна.
1: Да, подчиняется. А как тебя зовут?
3: Светлана.
1: Ой, Светлана, очень приятно. Работа у вас имеется некоторая?
3: Я не поняла вопрос.
1: На работе работаете? Работаете?
3: Конечно, на очень прекрасной работе.
1: А, ну все, супер. Светлана, смотри, дорогая, у нас 2 минуты, мы сейчас включаем таймер, мы с Вадимом по очереди будем задавать тебе различные вопросы, ты нам будешь отвечать да, нет. Мы должны отгадать твою профессию. Получится у нас или нет, время рассудит. Договорились?
3: Да, договорились.
1: Ой,
3: готово.
1: Все. Ну, мы тоже готовы, гонг есть, а это значит, время пошло. Так, ну ты, получается, работаешь в каком-то помещении, куда-то ездишь.
3: Обязательно.
1: Угу. Это уже...
2: В помещении куда-то ездишь. В этом... В грузовом автомобиле.
1: Может быть, я имел в виду, что это точно уже не удаленка. А ты там...
3: Это не удаленка.
1: Кого-то обучаешь? Все, я понял. Это, но это не... Это основная твоя компетенция? Кого-то учить?
3: Основная.
1: Основная. Связано ли это с образованием прям напрямую?
3: Связано.
1: Школа?
3: Это правильный ответ.
1: Ты учитель?
3: Да.
1: Светлана!
2: Так легко, так быстро.
1: А у меня просто мама...
3: Да, конечно, легко, потому что я так и думала, это будет легко.
2: Да, вот другой вопрос, нужно угадать всего. Сейчас, учитель чего? Давай вот, Максим.
1: Хорошо. Такой...
3: Да, а я должна вас запутать?
1: Не надо меня... Не, ты честно отвечаешь. А ты учитель начальных классов?
3: Хорошо. А как вы узнали?
1: Ну, у меня просто мама директор школы, но я чувствую вас за версту.
3: Вы представляете, даже ходишь, когда в кафе подходят и говорят, вы учитель, ну это что такое?
2: А вы в школьном костюме, что ли, ходите на работу? Почему определяете?
3: Так нет, в том-то и дело нет. Мы с подругой сидим, и к нам подходит и говорит, вы учитель. Мы уже не понимаем, то ли руки мы не так держим, как за партой, что ли, или что.
2: А у вас указка, наверное, в руках? Указка, наверное, в руках у вас?
3: Имел.
2: Тряпочкой.
1: Там Светлана уже в попытках всех запутать в костюме медработника ходит, и ей все равно говорят, да вы учитель. Светлана, есть любимый исполнитель? Кого любим?
3: Я люблю Ню.
2: Я тоже люблю Ню.
3: Нью.
1: Все. Спасибо за уточнение. Теперь
2: учитель,
1: моей душе стало...
2: Нью, учитель начальных классов. Гусары молчаются.
1: Вся Россия сейчас на такой фантазии двигается. На богатом воображении. Ладно, сейчас мы что-нибудь поставим, потом, ну, чтобы сделать вам приятно, я думаю, Вадим найдет рычок Нью, и мы послушаем
2: еще его. А есть предпочтение по песне, например?
3: Да... Нет, они всем не очень нравятся.
2: Ну, хорошо, договорились. Спасибо огромное за звонок.
3: Хорошего дня вам.
2: Хорошего дня и вам тоже. Такая классная.
1: Да, согласен полностью.
2: Скоро продолжим.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 24 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
4: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
5: Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
9: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
10: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
9: У меня получится?
10: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
11: Андулин. Кровля на все руки.
12: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеется

0: незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Новое радио.
13: Светлана, учительница, дорогая наша, начальный класс, специально для тебя, как и просила, победительница NU в эфире нового суперхитом АУ. Ты сказала любую, поэтому я выбрал свою любимую. Да.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный, 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
1: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
1: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Вадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, со мной Вадим Данилин, мы сегодня говорим про всякие медицинские штучки своеобразные. Вот кто-то, возможно, пиявками балуется, да? Вадим рассказывал про иглоукалывание, я вот недавно на банки сходил. А вот зрение, это, там же тоже очень много различных штук. У тебя как со зрением, Вадим? Хорошее?
1: Плохо стало, да? Плохо, да. По вечерам плохо вижу.
0: Все, я понимаю. У меня просто с самого детства, знаешь, я вот на минус 4 с чем-то двигаюсь, я все детство для того, чтобы улучшить как-то зрение, ходил в клинику, где делал глазами различные упражнения. Гимнастику, 5-10, в таком формате. И мне на глаза надевали аппарат такой специальный, где он светил то красным, то зеленым, то желтым. Но в зрении самое интересное, это когда ты делаешь УЗИ глаз. Вот делают УЗИ глаз.
1: УЗИ глаз?
0: Да, да. Знаешь, как это делается? Тебе...
1: гель на глаза льют.
0: Ну, я не помню, был там гель или нет, но это вот следующим образом происходит. Две палочки берут специально, прикладывают к закрытым векам, проходят секунды, и тебе говорят, 15 тысяч с тебя! 15 тысяч с тебя! Вот такая неприятная история максимально. Я один раз был, больше не захотелось.
1: Ну, хорошо, ты теперь работаешь на новом радио, у нас страховка хорошая.
0: Слава Богу, я к этому пришел.
1: Не Богу, Слава, а Роман Санычу. На секундочку, так?
0: Ты абсолютно прав. Я это все к чему? Я просто новости видел, что вот очкарики чаще всего добиваются успеха в карьере. Вот вы можете прямо сейчас зайти в нашу трансляцию и увидеть, кто из нас в очках. Работодатели и HR воспринимают кандидатов в очках как более умных, компетентных, трудолюбивых и надежных. Эффект сохраняется даже после личного общения. Также эксперты нашли связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями.
1: Ну хорошо, у тебя очки, ты сделал себе, выправил зрение, сейчас, слава богу, это...
0: Да нет, Вадим, я очки просто так надел, не на легкие.
1: Вот, и...
0: Я только ради этой новости надел.
1: Конечно. По поводу новости. Ну, сделал ты зрение, теперь очки не носишь.
0: И что,
1: и твои способности все понижаются, падают?
0: Я думаю, что это было бы логично. Потому что Вселенная должна балансировать на чем-то. Ты поправил себе зрение, значит, ты отупел. Это должно работать так. Я других вариантов не вижу. Сразу же, моментально. У тебя IQ снижается, как только ты делаешь хирургическое лазерное вмешательство по глазам. Я вот поэтому и двигаю этот момент. Я как
1: то
0: бы...
1: есть у тебя сейчас минус 4, плюс 4?
0: У меня минус 4, я всегда в линзах нахожусь, да. И я просто боюсь быть глупым, поэтому не иду делать операцию. Ну вот в моей голове это
1: хорошо,
0: работает.
1: А что ты очки-то не носишь? Я бы на собеседование надевал очки.
0: Так я уже прошел собеседование, я же уже с тобой здесь сижу.
1: А как собеседование нынче проходит? Я просто последнее собеседование проходил 20 лет назад.
0: Ой, у меня был миллионный опыт. Я как-то в маркетинговую компанию шел. И было 4 этапа собеседования. Меня завалили на 4-м. Я даже, знаешь, как я их прошел? Очень легко и просто. На первых 3-х были девчонки. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше дело? Все хорошо. А на 4-м просто руководитель мужчина. И он такой, вы кого сюда привели? А я только универ закончил, я вообще не бум-бум. Я что-то там мухрю. И он не стал рассказывать про то, что тебе нужно сначала там, там, там. Я такой, до свидания, родной. Услышимся на радио.
1: Не, ну слушай, перед тем, как устроить сюда новое радио, ты работал в соседней радиостанции на утреннем шоу.
0: Да.
1: А на утреннее шоу абы кого с улицы не берут. Должен быть обязательно опыт какой-то.
0: У меня не было опыта.
1: Да ладно, серьезно?
0: У меня не было опыта. Я абы кто с улицы, да. Ну, видишь, такой везучий человечек получается.
1: Требования все уменьшаются и уменьшаются.
0: Ну, нет, у меня же была телевизионная школа.
1: Да, телевидение и радио, это как коньки и эти, ролики.
0: Ну, братья-близнецы.
2: Это новое выходное радио.

0: Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы тут медицину обсуждаем. Вот все самые нестандартные методы лечения. У Вадима есть история. Он параллельно еще и гуглит 1001 всякую штуку. Я не вижу отсюда.
1: У тебя зрение плохое.
0: Да. Ты слишком далеко.
2: Я просто расскажу одну историю. Я, по-моему, ее уже рассказывал. Был у меня период, когда я жил в деревне. Это с 10 до 19 лет, наверное, я жил в деревне. Вот. И у нас были соседи. Были соседи, значит, в частном доме. Я только когда пришел к ним домой, увидел, чем они занимаются. Вот это народной медициной это называется. Короче, что они делали? Если вы кушаете, вы сейчас не кушаете, пожалуйста. Если вы стоите, вы сядьте. Если сидите, то лягте, прилягте. Они занимались уринотерапией.
0: Вау!
2: Как это знакомо, я думал, ты сейчас
0: нет.
2: Скажешь.
0: Нет, как это...
2: Ну, уринотерапия. Я почему сейчас начал гуглить? Потому что я только сейчас вот вспомнил, что есть искусственный интеллект, которому можно задать вопрос,
0: да.
2: Эффективность, неэффективность. И
0: да.
2: Вот я сейчас пока еще не прочитал. Короче,
0: блин, мы так и останемся без ответа.
2: Не, я обязательно прочитаю потом. Не имеет научно доказанной пользы и несет прямую угрозу для здоровья. Вот что написано.
0: Угу.
2: Это вот прямо искусственный интеллект написал. Короче, у них стояла баночка с дневной, трехдневной и недельной.
0: Мочой. Выдерживали?
2: Да, выдерживали они ее, да. Под кроватью стояли эти баночки.
0: Нормально.
2: Вот но... там такой духан стоял. Дичь лютая. Ну, я один раз пришел и больше сказал, что я туда не зайду просто. Ну,
0: поэтому ты и переехал из деревни, да?
2: Ну, и сразу уехал из деревни, сразу в другой город, просто чтобы от греха подальше это все видеть. Но люди верят, ты понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но я не сталкивался с такими людьми, но я уверен, что их очень много.
2: Если даже этому есть научный термин уринотерапия, значит, дофига людей, которые этому верят. Но сейчас вот вам говорят прям, не имеет научно доказанной пользы и несет прямую угрозу для здоровья.
0: Поэтому остановитесь.
2: Это отходы жизнедеятельности, которые организм целенаправленно отфильтровал и вывел наружу, а вы обратно это все в рот суете. Да? Надо закончить это.
0: Да, ладно, правда, только.
2: Приятного аппетита. Мы сделаем так, что ты похудеешь к лету после таких тем.
0: А это, кстати, вот хорошая история.
2: Да.
0: Вот можно много гадостей в эфире говорить, и вот люди перестанут есть.
2: А давай говорить. А там люди нам спасибо скажут.
0: А начинай.
2: Уринотерапия. Ты хотел что-то там представить?
0: Нет, ладно, все, проехали. А у меня была другая история. Я, например, как-то... способность двигать... Короче, у меня половина лица один раз отказала на 2 месяца. Я повредил лицевой нерв. Да. Это из-за погодных условий. И на мне применялся массаж лица. Оказывается, это очень приятно.
2: Очень.
0: А во-вторых, это еще и работает. Восстановилась мимика. Ну, понятное дело, параллельно мне еще кололи различные уколы. Также я еще делал гимнастику для лица. Но и каждодневный массаж лица. Вот я лежал в больнице, ощущение выйти там 10 минут, как будто бы я под солнышком где-то на Бали.
2: А ты на Бали был?
0: Нет, но собираюсь этим летом.
2: Какой ты противный ведущий.
0: Услышимся!

0: Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
10: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
11: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
10: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. И, как ты знаешь, каждую пятницу у нас выпускается большое количество новых треков. Ну и кто я такой, для того, чтобы не показать тебе их? Я отобрал три новинки, которые мы послушаем прямо сейчас. Припевчики, да, хуки, самые запоминающиеся части. А потом встретимся в наших социальных сетях для того, чтобы проголосовать, а какую из этих новинок мы послушаем в конце часа в нашем эфире полностью. Потому что прямо сейчас мы будем слушать только небольшие кусочки. А начнем мы с возлюбленной LG. Ее зовут Аника, для тебя это не новость. Она просит кого-то поверить, потому что песня называется «Поверь». Вадим.

0: Мне кажется, это назад в какие-то года. Что-то такого. Вдохновлено прошлым, нет?
1: Ну, как-то...
0: Ну ладно. Окей, Санька, разобрались. Пишите ваше мнение в комментарии к нам, но мы едем дальше, потому что недавно я читал новость о том, что, ну, как Мэри Гу вообще рассказывала, как относится в индустрии к отказам, фитам, потому что она рассказывала вот раньше, когда была неопытная, никому ничего не предлагала, а сейчас стала предлагать, и отказов-то стало больше, а больше их стало только потому, что, как бы, стала предлагать, собственно. А вот парень, с которым она поет, он, видимо, согласился, или бы это произошло наоборот, Андрей Мэри Гу. «Тайна», крючок называется.

0: Я бы эту песню взял в какой-нибудь мюзикл.
1: А я вообще сижу и думаю, а как Маригу можно отказать? А-а-а. Такая женщина предлагает себе спеть вместе с ней.
0: Я не знаю. Я бы тоже поддался ее чарам.
1: Я бы, да, я бы согласился. Но... На все бы согласился.
0: Видимо, есть экземпляры, которые готовы отказать Маригу.
1: Это шоу-бизнес не понять, да.
0: Да. Хорошо, что мы не в нем. Мы так рядышком.
1: Просто, да, рядом стоим так и поглядываем.
0: Да, поглядываем вслед Вань Дмитриенко, который в эту пятницу залетел со своей новой песней. Она так и называется «След».

0: А мне очень нравится, как взрослые тети романтизируют Вань Дмитриенко в последнее время.
1: Как?
0: Ну, вот у него там песня есть, строчечка звучит следующим образом: «Кем мне нужно стать, чтобы быть с тобой?» И они такие: наши мужланы, там, ты сюда, иди на кухню. А он: кем мне нужно стать, чтобы быть с тобой? Вы видели лицо Вадима, вы всегда можете увидеть это на нашей трансляции.
1: Я эмоции не могу скрывать, у меня все на лице написано.
0: Это правда.
1: То есть реально взрослые тети очень сильно.
0: Я был на концерте, там знаешь, какая группа поддержки? От 0 до 55 лет. Ну, я тебе серьезно говорю. Маленькие девочки, вот у меня было интервью с Барбарой, ей было 6 лет всего. Женщины 35-45, причем, знаешь, стаями туда приходят для того, чтобы фанатеть от Вани. Вот как-то он попал.
1: Нет, взрослая женщина любит молоденьких, это понятно и доказано. Но вот что прям 50-летние.
0: Да, там вот есть возрастные девчонки. Ну, видимо, они с семьями приходят, и это такой семейный классный концерт. Ладно, хватит лавры напевать. Вань Дмитриенко, у нас все-таки три исполнителя, за которые мы будем голосовать. Напоминаю, это Аника с треком «Поверь», Андра «Мэри Гу Тайна» и Вань Дмитриенко «След». Встречаемся в социальных сетях, голосуем, какую песню будем слушать от начала и до конца.

0: А каждому по факту рядом нужен человек, и бывшие могут напомнить о себе до середины июня, говорят астрологи. Ну, в период Венеры в Раке у многих может усилиться ностальгия по прошлым отношениям, желание тепла, эмоциональной близости. Но эксперт советует не принимать резких решений на чувствах. К середине июня настроение может измениться.
1: Венера в Раке.
0: Венера в Раке. Ну, астрологи врать не будут. Вот, знаешь, их просто сложно всегда проверить как-то. Вот метеорологам в этом плане очень сильно не повезло. Они такие: будет дождь. Дождя не было, ну так случилось. Повезло, не
1: фартануло. Они пишут: возможен дождь. Возможно, дождь.
0: Это опыт.
1: Это 50 на 50. Все, возможно, дождь, возможно, его не
0: будет.
1: Потому
0: что раньше они, видимо, писали: будет дождь, не случалось, им просто... Все были недовольны, негодовали, они такие: ага, возможен дождь. Классная формулировка.
1: То же самое у астрологов, можно сказать: возможен приход бывшего, оповещение от бывшего какой-нибудь. А возможно, его и не будет. Я обожаю эти новости 50 на 50, когда возможен, невозможен. Я их стараюсь стороной как-то обходить все-таки.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, не знаю.
1: А тебе бывшие когда-нибудь писали?
0: Конечно.
1: Серьезно? Что хотели?
0: Да и привет, как дела? Это классическая история. Привет, как дела? Да там непонятно, что хотели.
1: Ночью?
0: Да, пообщаться. Не всегда. Okay. Ночью писали: спишь. Ну, что греха таить, да? Я что, далеко ушел? Я тоже могу написать 2 часа ночи: спишь? Ну, был там.
1: А что в головах людей, которые вот пишут своим бывшим, я не могу понять.
0: Да там...
1: Особенно вот по вечерам, по выходным, вот это все и ночью.
0: Да, брат, да там не голова думает вообще. Там другая история абсолютно. Ночью, ну, конечно, ты такой: так, горячий тепленький контакт, вот кому можно в гости наведаться. Вот так-то работает, Вадим. Ну, что как маленький, ну, сам все знаешь.
1: Так же я никогда не писал.
0: Да?
1: Да.
0: Ну,
1: умерла, так умерла.
0: А, ты сразу звонил?
1: Ну, блин, да.
0: Я знаю, что ты не спишь, открывай, я уже у твоей квартиры. Ну, не-не-не, мне кажется, это просто, ну, грамотный подход, да, мосты сжег и все. Сколько у нас? Миллиард людей на планете, ты найдешь свою судьбу дальше. Просто есть люди, которые годами бьются друг об друга, и у них ничего не складывается, к сожалению.
1: Пока ты свое из этих 7 миллиардов, 8 миллиардов найдешь,
0: ну, да.
1: Там, да, ты сотрешься. Ты не думал об этом?
0: Нет. Ну, вот

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
1: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
1: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: мовы. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, вместе со мной маэстро Вадим Данилин, сегодня мы обсуждаем все возможные медицинские штучки, ну, сомнительные и не только, да, и глаукал мы уже обсудили, всевозможные виды массажей от спины до лица и так далее, я тут вспомнил, что... Вот задумайся, да, детство любого ребенка в 90-х, это же медицинская пытка, особенно родители так измываются над своими детьми, дети... У кого дети очень часто болеют. Вот у меня была у меня есть крестная сестра, и мама над ней что только не делала, ее мама. Ну, во-первых, вот эта вот классическая история, когда ты дышишь над картошкой. Ингаляции всевозможные. Ну, как бы окей, да, но сомнительно все же. Во-вторых, поводок, я называю это так, это яйцо от киндер-сюрприза, именно пластиковое, в которое засунули чеснок, а его продырявили несколько раз, и ты вот по дому гоняешь такой штукой, ужасно воняет чесноком, но это якобы микробов вокруг убивает от тебя. Аура у тебя такая, отгонение. Не было такого, Вадим?
1: Нет, такого не было. У меня было счастливое детство.
0: Вот. А еще самая жесть, из-за того, что сестра часто болела ангиной, каждый раз, когда мы приходили в гости, мы покупали мороженое. Ну, не с целью посмеяться над ней, ей тоже покупали мороженое, но ее мама заставляла это мороженое в стаканчике греть в микроволновке до состояния каши, и у нее, знаешь, такая пожухлая вафля просто, которая уже отдала свою жизнь кому-то. И вот просто лужа из мороженого, как ты будто бы это коктейль. Вон она с тарелки его слизывала, да, и вафли давилась. Это же жесть просто какая-то феноменальная.
1: Ничего, выросла.
0: Да, у нее теперь свои дети, представляешь? Но это тоже, это же выросло почему? Она вот во благо или вопреки?
1: Вопреки.
0: Ну да.
1: Я все равно, да, прорвусь. Я просто сейчас, пока ты рассказывал по поводу дышать над картошкой, сразу в искусственный интеллект вбил это все. Дышать над картошкой эффективно или нет? И пишут, дышать над картошкой неэффективно и опасно. Поэтому современная медицина полностью отказывается от этого лечения.
0: Обалдеть, вот сколько...
1: То есть, понимаешь, то чем нас пичкали в детстве, это все оказывается опасно для жизни.
0: Да. Это знаешь, когда ухо прогревает солью, а это тоже во многих случаях нельзя, или у кого-то шею там как-то заклинило, там есть два варианта. Прогревание либо помогут, либо наоборот навредят. И тут как астрологи, врачи, 50 на 50, но это реально нужно...
1: Возможно, поможет, да?
0: Да, к специалисту. И с прогреванием ты можешь сделать себе намного хуже. А у нас вот был вот этот носок, который ты закидываешь соль, соду, кидаешь его на противень, и потом ты можешь вот на шейку себе положить, да, либо на грудь, вот прогреть тебе какие-то штучки.
1: И читал тоже, когда лук в носки суют. С луком спят. Типа от простуды и все. Не читал?
0: Нет, но у меня была такая история, знаешь, когда у тебя палец гноится, нужно его обернуть в капусту. И капуста типа вытягивает всю эту историю.
1: А я сейчас погуглю. Ты пока результаты... Да, я сейчас сразу, подожди. Нет, я сразу на эффективность. Как там, палец в капусту? Гниющий палец в капусту?
0: Да, когда у тебя нарывает палец, ты обвязываешь его в капусту. Ну, у меня работало. Я еще мазью Вишневского напомазал, и все в самом... Рассвете сил, короче, все выходило. А по поводу новинок, что там нашел?
1: Гниющий палец в капусту. Эффективно или нет, я спрашиваю. А я сразу все обращаюсь туда, к искусственному интеллекту. Прикладывать капустный лист к гниющему палецу категорически неэффективно и смертельно опасно.
0: Да, мне кажется, он у тебя настроен как-то по-другому.
1: Да, как, на отказ?
0: Вадим,
1: на отрицание?
0: Может, мне кажется, потому что это рабочий компьютер, там через цензуру все прогоняют уже. Это Олег, снова твои технологии до нас дошли, да? И мы теперь вот надо с мобильного телефона попробовать. Новинку, какую слушаем мы в эфире, да? Каждую пятницу выходит у нас большое количество треков. Я нашел целых три. Во-первых, это Аника «Поверь», Андра «Мэригу Тайна» и Вань Дмитренко «След». Но, как мы все знаем и как можно было догадаться в самом начале, Вань Дмитренко забрал свое. Слушаем.
2: Новое, выходное.
3: Это новое. Новое радио.
2: Выходное, новое.
4: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости,

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет, здравствуй, выходного шоу. Макс Астахов, Вадим Данилин. И вот сегодня обсуждаем сомнительные медицинские штучки, да, вот, которые либо вредят, либо очень просто странные, но для пользы. Но и мне часто попадаются такие персонажи, это, ну, профессия, или, возможно, профессия старая, но про них я узнал относительно недавно. Они называют себя лукс-максеры. Это, короче, в основном группа подростков или чуваков, которые недавно были подростками, там, 18-20 лет. Рассказывают другим парням, как выглядеть красиво. Ну вот он смотрит на твое лицо, так, здесь отечность, здесь тебе нужно немножечко похудеть, да, чтобы вот этот второй подбородочек ушел. Так, зона глаз у тебя красивая, охотник видно, отрастить волосы, чтобы лоб был прикрыт. И вот они вот всякие такие советы дают. Но сейчас вся эта история пошла намного дальше. Появилось новое движение, оно называется bone smashing. Короче, фишка в том, что мужики начинают бить себя по лицу какими-то твердыми предметами. Кто-то, я видел, этим бритвой электро, кто-то молотком. Фишка в том, что люди специально ударяют по скулам и челюсти, надеясь изменить форму лица, чтобы быть более мужественными. Врачи предупреждают, что вместо брутальности можно получить переломы, воспаление костей и проблемы с прикусом. Вот парень сейчас, я видел видео, наносил себе такие легкие удары, как будто бы визуально казалось, до синяков. Ой, прошло 3 дня, он говорит, раздутия от ушибов ушли, и все думают, что я просто подрался, потому что остались только синяки. Представляешь, до чего вот люди доходят? Мужики бьют себя по лицу для того, чтобы у них выросли скулы.
2: Красивым проще жить на этом свете.
1: Ну да, ну да.
2: Сначала сказал, потом подумал.
1: Да.
2: А потом снова сказал.
1: Да. Ну, получается, что так, что все вот готовы на ухищрения такие различные. Да не знаю, знаешь, что же, красота, это что же? Что-то такое. Бывают же люди, которые внешне как будто бы не особо симпатичные, но у них такая притягательная достаточно внешность. Плюс очень сильно зависит от того, как ты одет. Вот одного и того же человека, как шоу, бывают различные перезагрузки. Вот ты его переоденешь, укладочку сделаешь, и это совершенно другой человек. И не обязательно бить себя молотком по лицу.
2: Я к тому, что по одежке встречают. Ты не знаешь человека изнутри. Ты вот видишь, вот перед тобой идет человек.
1: Да.
2: Ты оцениваешь визуально, сверху донизу.
1: Да.
2: Вот. Если он для тебя симпатичный, ты начинаешь с ним знакомиться. А если нет, мимо пройдешь. Какая там душевная организация, ты еще не знаешь.
1: Это правда.
2: И в ус не дуешь просто.
1: Это правда.
2: Поэтому вот. Но вот эти скулы, конечно. Я, кстати, видел, да, видео. Я не знаю, делают у нас такая, это прям хирургическая операция, когда тебе раздвигают небо в разные стороны, да, металлическую ставят, и ты раз в неделю, по-моему, там вот это вот раздвигаешь.
1: А, да, делается у нас.
2: Видел, да?
1: Но это с прикусом связано.
2: Это по медицинским показаниям.
1: Да, я видел. Вот им сначала вот просто, когда на слух я воспринял, это как будто бы фильм «Чужой против хищника».
2: Да, там и по видео, они вот это вот
1: да,
2: все расширяют,
1: я видел.
2: Это дичь лютая, конечно.
1: Ну, неудобно, некомфортно, неприятно, но я видел людей,
2: меня
1: которые...
2: Больше, да, меня больше удивляет по поводу вот этой вот странной медицины. Знаешь, некоторые, мы не говорили сегодня, камнями лечатся.
1: Нагревают?
2: Нагревают камни лечатся.
1: Давай, рассказывай.
2: Вот это, а что рассказывать? Я просто удивлен, нафига это нужно делать. Камни класть на тело горячие. Ну,
1: прогревание. Ты что?
2: Ну, позвоночный стол. Грелку положи себе, не знаю.
1: Без понятия, если честно.
2: То есть, если лежать, грубо говоря, где-нибудь в Сочи или в Анапе на горячих камнях, то у тебя будет хорошее, прекрасное здоровье, что ли?
1: Смотри, ты уже зарекомендовал себя как специалиста по искусственному интеллекту, почему бы тебе не обратиться с этим вопросом еще и туда?
2: Спасибо, спасибо. Тебе есть что сказать или прервемся лучше?
1: Да нет, в целом ты можешь быстренько посмотреть.
2: Так, хорошо, да.
1: Да.
2: Последнее дышать над картошкой у меня.
1: Отлично. Так. Вадим и его вот интересные запросы. Дышать над картошкой. Мне интересно, там вот вне эфира тоже что-то бывает, нет?
2: Прогрев камнями, стоун-терапия, не имеет доказанной медицинской эффективности для лечения болезней, но признан эффективным средством для релаксации и снятия стресса.
1: А, ну что-то есть хорошее.
2: Хотя бы.
1: Ну все. Значит, не все он нам в минус уносит.
2: Да.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: на новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня.
2: Окей.
1: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля, 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое

0: Радио.ру.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Выходное шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы все здесь, а у нас тут очень интересные события, интересные сообщения. Вадим, вещай.
1: Понеслась изба по кочкам, называется. У нас, да, сегодня народная такая медицина, весьма своеобразная, странная. Спрашиваем, чем вы там лечитесь-калечитесь, наверное. И на нас сейчас обрушился шквал, просто негодование от женщин. Вот, например, Татьяна Фифилова написала: «Не могу не вмешаться в вашу горячую критику бабушкиных методов лечения, но если вы такие современные, ешьте химию аптечную, она точно проверенная и 100% работает. Капустный лист – огонь. Спас мне палец отбитый, горчичный порошок и машина тоже». А при чем здесь машина?
2: Я тоже не понял.
1: Так что я за натуральные продукты. А вот молодежь, да, уже вся на химии. Ей, наверное, только химия поможет. Кстати, крапивка тоже волшебная. А массаж с огнем – обалденная штука. Нервное состояние нормализует. Там, короче, такое тырло. Да. Танюша, вот, а давай мы тебе сейчас позвоним?
0: Ой, надеюсь, у нас случится.
1: Я надеюсь, да. Мы сейчас вот... Танюш, и ты в эфир выйдешь. Давай...
0: Что там?
1: Звонок не удался, так как у вас или собеседника звонки запрещены в настройках приватности.
0: Но это не у нас точно, потому что мы уже звонили на прошлом эфире. Да. Видимо, Татьяна недоступна для звонка.
1: А и так хотелось бы с Татьяной пообщаться. Что, при чем здесь машина?
0: Она еще просто смягчила всю ситуацию. Она каждое предложение разбавила 5-6 смайликами для того, чтобы слишком резким не было ее сообщение.
1: Вот да, Танюш, если хочешь, оставь свой номер телефона под комментарием. Мы тебе позвоним, и ты расскажешь, при чем здесь горчичный порошок,
0: и
1: машина и капустный лист. Как это помогло в спасении пальца?
0: Знаешь, что я вспомнил? Вообще невероятную штуку. Никому ее абсолютно не советую, но это раньше делали многие похудальцы. У меня вот мама экспериментировала с этим. Фиточи для похудения. Вот слышал когда-нибудь такую историю?
1: Я слышал, даже могу пример один рассказать. Мне рассказали буквально на прошлых выходных друзья. Чья-то мама тоже на фиточаях. А там проносит только, узнаешь, дальше, чем видишь на самом деле. Она заварила себе этот чай, где-то в деревне дело было. Заварила себе чай, поставила остужать на стол. Проходит мимо муж. Ну, видит, ну, чай охлажденный. Он взял и выпил, и пошел на огород. И после этого мама, говорит, наблюдала, как муж с огорода в туалет, из туалета в огород. Что-то случилось? Я что-то не то выпил или что? Меня пронесло прям как фанеру над Парижем. И он бегал туда-сюда вот просто. Вот это вот похудение.
0: Но тут есть ирония. У меня мама тоже баловалась подобной историей, и у нее чай назывался «Ласточка». Потому что ты потом в туалет, как ласточка.
1: Там не поймешь, то ли писаешь, то ли что.
0: Да, может быть, как Формула-1. Ладно, ждем сообщения от Татьяны. Возможно, она с нами сегодня свяжется, и мы непосредственно раскрутим ее на разговор. Но если нет, то в следующий раз.
3: Новое выходное. Это новое выходное радио.

0: Bye.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
3: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Дэнни! Да! Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+.
14: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
15: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и при соединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Не случилось у нас эта злополучная история. Что-то с настройками не разобрались. А значит, Татьяне, которая написала огненный комментарий, мы не дозвонимся. Увы и ах, как говорится. Но, возможно, следующая история будет на следующем эфире. Почему, собственно, может, мы не закроем ее, не остановимся. Вот мы сегодня что там, про астрологов говорили, да, вот про метеорологов говорили. Еще психологам, кстати, сегодня не досталось, поэтому давай про них. Платить за свидание обязан тот, кто пригласил на него, говорят психологи. Причем это качается. Причем это касается как мужчин, так, собственно, и женщин. Когда встреча произошла по обоюдной договоренности, без явного приглашения, тогда каждый платит за себя. Но неужели что-то нормальное они выдали, нет?
1: Почему нормальное?
0: А что тебе не нравится?
1: Это, мне не нравится, ну смотри, как давно тебя приглашали на свидание с женщиной. Начнем с этого.
0: Ну да, хорошая история.
1: Вот. Да, у нас в России принято, что мужчина делает первый шаг и приглашает женщину на свидание. То есть по умолчанию женщина, ну, не будет платить в любом случае за свидание.
0: Не,
1: да?

0: девчонки такие, на самом деле, очень интересные.
1: Слушай, пошли. Ну ты не свободный.
0: Я нет.
1: Не свободный. Всегда платишь за свое, да?
0: Ну, конечно. Как иначе? Не, бывают и обратные ситуации, что меня очень сильно приятно удивляет. Вот там на какой-то квест мы ходили, она все организовала, там сама все оплатила, мы куда-то ходили. Типа, я не чувствую, что есть какая-то проблема в этом. Но в основном, да, я.
1: Ну, проблем в этом нет, когда у тебя денег дофига.
0: Ну, это очень приятно.
1: У тебя 7 работ?
0: Да нет, у меня 7 работ, я уже позаканчивал с половиной.
1: Поэтому вот это вот ходить на свидание и платить должен тот, кто приглашает. Ну, психологи, ну подучитесь немного, ну серьезно.
0: Ладно, тогда ты хочешь, чтобы они в открытую говорили, платить всегда должен был мужик?
1: Да это приравнено. Я говорю, когда я даже спрашивал слушателей, говорю, девочки, отпишитесь, пожалуйста, те, кто последний раз сама приглашала мужчин на свидание. Mm-hmm. Из всех там многих миллионов, больше 10 миллионов слушателей, знаешь, сколько человек написало?
0: Два.
1: Сколько девочек? 4 девочки.
0: Ну, видишь.
1: 4 девочки всего.
0: Ну, получается, они, вот видишь, какая выборка классная. Они все-таки существуют. Как минимум, они существуют. Ну,
1: краснокнижные такие женщины.
0: Да. Такое бывает. Но я не знаю, хорошо это или плохо, но это есть, как факт, как данность. Вот, например, у меня недавно было интервью с блогером, Юлей ее зовут, и она рассказывает. Вот, я тоже не понимаю, например, современных мужчин, по ее словам. Они не хотят брать ответственность. Многие из них не хотят работать. Они хотят отращивать усы, гулять и играть в бильярд. Вот.
1: А минусы будут?
0: Ну, согласен.
1: Ну, если у тебя есть возможность не работать, отращивать усы и играть в бильярд, то какие проблемы?
0: Ну, не, ну не работает.
1: Другой вопрос, что если ты можешь этим мешать кому-то другому таким образом жизни, а кому ты будешь мешать? Только своей подруге, наверное.
0: Усами.
1: Которые...
0: Ну а как можно мешать усами? Усами.
1: Щекотать? Мешать ушами. Щекотать? А минусы будут вот здесь кусок?
0: Да все, Вадим, я понял. А у тебя были усы когда-нибудь?
1: Никогда.
0: А ты стремишься к усам?
1: Нет.
0: Ну, ладно.
1: Я не понимаю людей, которые усы отращивают.
0: А борода?
1: А женщин особенно, обычно.
0: Женщин я тоже не понимаю, но такое бывает.
1: Да, и борода тем более. Ну, во-первых, у меня плохо, что растет.
0: Да это такая же история.
1: Вот, поэтому, во-вторых, я даже на каких-то там картинках, генерациях делал себе усы, приделывал. Ну, такое, знаешь.
0: Д'Артаньян.
1: Д'Артаньян, с языка снял. Д'Артаньян.
0: Не надо. Заходите, пожалуйста, на трансляцию, подтвердите, я ничего с языка у Вадима не снимал.
1: Кроме налет. Прекрати уже, давай заканчивать уже. Время.
0: Договорились. А, все, время?
1: В смысле, да, уж, давай прощайся.
0: А так оно вот пролетело, знаешь, я даже не понял.
1: Такой, да, я
0: хорош,
1: такой,
0: невероятно. Да. Всем спасибо, друзья. Это было выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Вадим Данилин остается вместе с вами. А я уже непосредственно с новым радиоведущим услышусь с вами непосредственно завтра. Миша у нас будет Данилин. Миша Данилин?
1: Данил Михайлов.
0: Вот понапридумывают, а он я потом путаюсь. А?
1: О, спалил всех, а?
2: Новое, выходное. Это новое, выходное радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
1: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
1: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Немного поболтали ерундой, пришло время немного послушать музыки. Хотя почему немного? Много. Жаркие, летние, твои любимые суперхиты, суперновинки нон-стопом на 20 минут без рекламы. Далее включаю утюг громче. И я, Вадим Данилин, по-прежнему сегодня с тобой. Хорошего жаркого отдыха всем вам.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце

0: Ольга Серябкина, Медляк с Олей в эфире нового. Выходные новости тем временем продолжают приходить на ленту. Весьма удивлен, думал, все отдыхают, а нет, не только я работаю. Пишут, что до сегодняшнего дня спасатели усиливают патрулирование рек в канун открытия купального сезона и жары. Шикарные новости, да, чувствуется прям лето. Надеюсь, в твоем городе вещание нового радио также лето со всеми вытекающими. Слушайте, я давно не проводил мою любимую рубрику прямо сейчас. Все, кто слушает новое радио, могу я вас в очередной раз попросить, не в последний раз попросить, обожаю рубрику «Что я вижу прямо сейчас». Ты фоткаешь то, что ты видишь, и выкладываешь в наши социальные сети, в наш чат, в частности. Давайте сделаем так. Давайте, что я вижу прямо сейчас, фоткаешь и выкладываешь в наш чат обязательно. Я буду смотреть все это, лайкать, ты будешь наслаждаться суперхитами, суперновинками. Эту тему скоро продолжат. «Три дня дождя», суперновинка от команды «Моя Мишель». А я жду твои фоточки, что прямо сейчас перед твоими глазами. Очень хочу посмотреть.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
2: Окей.
0: Подробности на ОКМаркет.ру.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Это «Елка», суперхит «Грею счастье» в эфире «Нового». Слушайте, я несколько минут назад просил вас прислать фотографии того, что увидите сейчас перед своими глазами. Не просто, чтобы вы там мне комментариев накидали и так далее. Мне реально интересно, чем вы сейчас занимаетесь. И отдельное спасибо всем, кто прислал фотографии. Я каждую просматриваю. Хуже всего сейчас среди всех слушателей приходится, я так понял, Александру, да, который написал, что Нижегородская область, Уринский или Уренский район деревни Макроносово, козий навоз перед глазами, и сфотографировал огромную кучу козьего навоза. Если вы думаете, что мне интересно, мне очень интересно. Мне очень интересно посмотреть на ваших кошек, я смотрю. Отдельный вопрос хочется спросить, разрешаете ли вы им бегать по столам? Потому что для меня это вот прям запретная тема. У меня кошка дома, но она прекрасно знает, что если она при мне запрыгнет на стол или куда-нибудь выше моего роста, то тут же я на нее наору. Мне интересно, как вы траву косите. Мне даже интересно, как вы стоите в пробках и едете, на каких машинах едете. Серьезно, мне все это интересно. Поэтому продолжайте, скидывайте свои фотографии. Я тут, кстати, Мария Ганжа прислала, говорит, сейчас кошу участок, у нее там косилка электрическая. Я подумал, что я ни разу в жизни не косил электрической газонокосилкой траву. Я всегда серпом косил. Ну, это давно было дело. Интересно стало. Так, ну а специально для молодого человека из Нижегородской области, Уринского района, деревни Макроносово, который сейчас пыряет навоз козий, очень скоро, вот только для тебя, чел, поставлю «Близкие горы».

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Дэнни! Как? Катастрофа!
10: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
9: Я своего друга в обиду не дам.
10: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Шоу «Лэп» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэп». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
14: Новое радио.

0: Ночные снайперы, 31 весна, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» у Феринова. Так, для всех, кто сейчас работает в полях, на огородах, на дачах и так далее. Россиян предупредили о повышенной активности змей в этом году. Осторожность нужна на дачах, в лесах и на прогулках. Чаще всего от укусов страдают женщины. Да, действительно странно, почему, да? Страдают женщины во время работы в саду или сбора ягод. Девочки, будьте осторожны. Кстати, отсасывать яд категорически запрещено.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный, 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Суперхиты, суперновинка, новое
9: радио, Амвалье. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Судя по вашим фоткам и сообщениям, первые летние выходные вы прям в отрыве. Благо, погода способствует и нашептывает, громко так нашептывает. Добавляй сюда суперхиты и суперновинки, они точно улучшат твое настроение. Лучше некуда просто. На пару часов с тобой еще я, Вадим Данилин, продолжаю следить за порядком и твоим настроением. Всем привет!

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Йова, улыбайся, суперхит на новом. Ну и в эту огромнейшую бочку меда под названием «Летние жаркие выходные» бросим ложку дегтя с очередной новостью. Не могу пройти мимо нее. А оказывается, подарки мужа любовницы можно обсудить во время развода, заявили юристы. Все имущество, приобретенное супругами во время брака, относится к совместному собственности супругов. И не важно, что оно оформлено на третье лицо. Главное – доказать, что у вас был семейный бюджет, и согласие на дарение такого щедрого подарка иному лицу супруга не давала. А все потому, что супруг не вправе распоряжаться общим имуществом, в том числе и деньгами, не в интересах семьи. Девочки, мотайте на ус.
1: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка с 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дэнни!
9: Как?
8: Катастрофа!
10: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
11: Я своего друга в обиду не дам.
10: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня.
12: 6+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116 784 739 21 30. 0+.
15: No!

0: Сергей Лазарев, «Танцуй». Суперхит на новом. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. А знал ли ты, дорогой мой слушатель, нового радио, что цвет посуды влияет на твой аппетит и фигуру? Я вот тоже не знал. Оказалось, что цвет твоей тарелки влияет на тебя ничуть не меньше ее содержимого. Так, белый и все теплые оттенки действуют на нашу психику возбуждающе. Еда из такой посуды быстро съедается и быстрее, и в больших объемах. Если желание прибавить в весе, то отдавайте предпочтение именно такой посуде, белой. Красный сильно влияет на нервную систему, что часто становится причиной переедания, а оранжевый поможет вам в умственной деятельности. Он отлично подойдет студентам для перекусов. Темные же цвета посуды помогут избавиться от лишних сантиметров в талии. Посуда черного, коричневого, болотного и темно-синего цветов будет идеальным решением для людей, которые страдают от ожирения, поскольку снижают аппетит. Все запомнили?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, воскресенье, 7 июня, ясно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-2010.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация.

0: На сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
1: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничник 105-226-49-49.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое.
2: Я, наверное, единственный в стране остался, кто не знает, что же такое 6-7 и что это вообще означает, но именно сейчас это происходит на нашем календаре. Да, первые летние выходные выпали именно на 6-7, 6-7, только детям не напоминайте об этом, я так понял, что это накладно для кошелька. Летний нон-стоп суперхитов новинок продолжается. Суперхитов, суперновинок. Еще час с тобой буду я, Вадим Данилин, здесь на минималочках. Вон, мне уже пишут, хватит работать. Ну, куда хватит? Мне деньги на отпуск надо зарабатывать. Я ровно через 2 недели улетаю нафиг в отпуск. И даже телефон оставлю дома, чтобы никто не беспокоил. А пока, привет.

0: шикарный суперхит танцевальный, выходной жаркий летний от крем-сода «Подожгу» в эфире «Нова». Тем временем научно доказано, оказывается, умные часы, которые сейчас пипец какие популярны среди населения, умные часы сводят людей с ума. Доказано, что люди живут лучше, когда знают меньше про свое тело. Речь сейчас про часы, которые фиксируют сон, стресс, пульс и даже уровень заряда тела. Но вместо спокойствия люди получают тревогу. Если цифра где-то низкая, день провален еще до завтрака. Очень большое исследование. Если вкратце, рекомендация какая будет? Одна единственная. Вы можете сделать для вашего организма лучше. Это просто проверять показатели только у врача. А как у нас идет? У нас чуть что не так по часам сразу. Мы эти данные несем врачу. Врач такой: да ё-моё, да пипец. Вы уже сегодня седьмой по счету, кто приходит с этими, со своими умными часами. Врачам отдельный респект. Кстати, скоро продолжим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Реклама. Реклама.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Это Тукалор со своим суперхитом в эфире «Нового план» на субботний летний вечер таков, по крайней мере, у нас в эфире. Уже через 10 минут мой коллега Данил Михайлов представит себе повтор проекта «Что было раньше». Этот проект, сразу скажу, посвящается детям. Детские песни времен, когда «Нового радио» еще не было даже в планах. 2 часа детских песен в эфире «Нового радио». В 9 вечера мой коллега диджей М. Хаслер со своим фирменным танцевальным сетом суперхитов, суперновинок. И до 10 утра по Москве эфир без ведущих, исключительно музыка, твоя любимая Only. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До понедельника. Всем жарких летних выходных. Пока.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жителей.

0: Кузнецов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ компания «Адам». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новое радио.
2: Радио.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, наконец-то я могу это сказать. Друзья, сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл-проект «Что было раньше?». Потому что Усишкин вернулся. Без Усишкина никто не посмел бы вообще на эту территорию залезть. Поэтому мне очень радостно, я очень скучал.
2: Ой, ты моя хорошая. А я тоже очень скучал. И, в общем, доскучались мы до того, что вчера был День защиты детей.
1: Все верно.
2: Вот, а с недавних пор я к этому празднику отношусь особо трепетно.
1: Батя, потому что теперь.
2: Все так, и из-за этого мы решили сегодня как раз-таки восполнить вчерашний пробел, да?
1: Ну, вообще, на самом деле, это неправда, потому что этот выпуск был готов у нас намного раньше. Он был готов как раз-таки тогда, когда ты стал батей. Но мы решили оттянуть эту историю, потому что, чтобы совместить и то, что ты батя, мы будем праздновать это каждый день безостановочно. Плюс, да, как раз-таки День защиты детей. Совершенно удивительно и замечательно, поэтому сегодня такой очень-очень добрый, как мне кажется, выпуск.
2: И да, ребятушки, мы сегодня напомним не только ваше, не знаю, детство, когда вы с соплей из носа и разодранной коленкой куда-то там бежали к телевизору, но еще и детям, что не только Максим Фадеев писал саундтрек бременским музыкантам, например, да?
1: Или... О, как?
2: Ну, а что?
1: Ну, нет, я вообще думаю, что у нас максимально образовательный сегодня будет плейлист, потому что у современных детей, если они смотрят исключительно современные мультфильмы, там нет такого шикарного музыкального полотна, как в советских мультиках.
2: Ну да, на синем тракторе далеко не уедешь.
1: Да, уж простите, поэтому я вообще обожаю все эти треки, они не только из мультфильмов, но и просто какие-то детские песни, которые,
2: ну, конечно,
1: мы знаем.
2: Конечно, из фильмов тоже, а да. Фильмы какие шикарные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Поэтому, друзья, ну, как всегда, на страже того, чтобы у всех был безупречный музыкальный вкус с нуля лет. Мы работаем с этим, ну, не сопротивляйтесь.
2: Сейчас никаких сомнений, что 2 минуты вы будете подпевать. И мы тоже.
1: Пост, сами знаете где.

0: Очень круто, что судьба актеров очень такая прям насыщенная. Например, Артемон, по-моему, во Францию переехал. Что и неудивительно.
1: В принципе...
0: Логично вполне себе, да.
1: Да, просто скажу, да, логично. Ощутимо. Я, кстати, очень-очень люблю этот, как это сказать, фильм-сказка, музыкальный детский спектакль. Что, какой жанр у фильма?
0: Ну, детский мюзикл, можно сказать.
1: Наверное, да. Мне он очень нравится с детства, и это не самая любимая моя песня, это просто, естественно, заглавная, но мне вот очень нравится песня «Фонарщиков», например. Ага. Она такая трогательная, она такая красивая. Ну, вообще, да, мистер Рыбников, конечно.
0: Да, мистер Маэстро просто.
1: Это потрясающе, это просто потрясающе.
0: А я еще обалдел, насколько он молодо выглядит всю свою историю вообще. Очень молодо, вот как я примерно.
1: Ну, ты-то вообще.
0: Мы ровесники.
1: Бенджамин Баттон.
0: Ха-ха. Не, я имел в виду наоборот, что разница у нас примерно в два раза.
1: Я тебя умоляю.
0: Красавчик. Сейчас давай тогда послушаем еще красавчиков.
1: Давай.
0: Ролан Быков, Елена Санаева.
1: Очень хорошо.
0: Да, что Нина Бродская была, ну что мы теперь не уважим и других участников
1: мы
0: этого замечательного фильма.
1: Вольны делать, что хотим.
0: Вот именно, ребятушки, и ждем вашего одобрения в социальных сетях. Красивого вечера, проект, что был раньше на новом радио. Саш Титов, большой привет.
2: Песни танец великого кота Василио и прекрасные лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

0: уракане нужен нож. Ему стрекороба врешь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Все так, это магия нового радио. Вот кто из нас сейчас бы в своем уме включил бы саундтреки к детским фильмам?
3: Конечно. Нет, иногда, наверное, бывает у всех такое настроение, но так, чтобы целенаправленно 2 часа вспоминать, как прекрасно было детство, как здорово не знать, что такое налоги, и думать, что нотариус выглядит как Медуза Горгона, ну, у меня такие ассоциации.
2: Я думал, ты уверена была лет до 30, что нотариус — это Notorious.
3: B.I.G. Да, а что, нет? Я чей плакат повесила дома? Я до сих пор в свои 30 все еще надеюсь и верю, что отпускные — это просто деньги, которые мне Роман Саныч дает, просто чтобы я классно время провела. Я не хочу думать о том, что это часть моей зарплаты. Нет, это дополнительные деньги.
2: Все так, ребятушки, сегодня мы слушаем песни из детских фильмов, мультфильмов, мюзиклов, может быть, да и в целом, которые с детством ассоциируются. Читаем ваши комментарии в разных социальных сетях, да, собственно, во всех, которые вот у вас есть, заходите, там есть обязательно новое радио, и мы поддерживаем общение на короткой ноге. Вот смотри, много комментариев, да, и я наткнулся на про мальчика Джима, который делает зарядку. Нет, про мальчика Джима я песню не помню.
3: В смысле?
2: Ну, потому что про мальчика Джима нет песни. А вот про мальчика Бобби песня прекрасная.
3: Отличный момент, чтобы напомнить, что у Сишкина все персонажи набиты на икре.
4: Я любил деньги. Рассказывай.
5: Рождение Бобби фай-мальчиком был.
4: Молодец.
5: Имел Бобби хобби, он деньги любил.
4: Хороший мальчик.
5: Любил и копил.
4: А что было дальше?
5: Все дети, как дети, живут без забот.
4: Счастливый детство.
5: А Боб на диете не ест и не пьет.
4: Бедненький мальчик.

0: остальное все дребедень.
1: Остальное все дребедень. Дальше что было?
0: Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь фунт.
1: Большие деньги.
0: Столбок и мошенник, мошенники плут.
1: Почему мошенники плут?
0: Скопил целый пуд.
1: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.
1: Почему?
0: Кто больше всех деньги на свете любил?
1: Человек наш.
0: Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень.
1: Делай деньги.
0: Делай деньги. А остальное все трепи, деньги.
2: Ну, смех, восторг, конечно.
3: А ты не находишь параллели с Артиком и Асти? Я вот нахожу, смотри. Один поет, а второй наш человек.
2: То есть рэперская часть присутствует и некий вокал.
3: 100% очень даже качественные ребяшки в проекте, что было раньше на новом радио. Сегодня детские песни. И нет никаких сомнений, что вам они заходят прям на ура.
2: Да, мне. Можете, кстати, на этом фоне во все соцсети покидать свои детские фотки. Давайте прям устроим такой вот бэби-бум. Ну, в другом значении, конечно. Просто давайте умиляться, вспоминать вообще, какие мы были юные, беззаботные. Пишите, какие у вас были любимые мультфильмы. Может быть, вы нам что-то напомните, что мы не добавили, хотя тут несколько раз написали про «Прекрасное далеко». Конечно же, песню, которая травмировала нас всех, мы добавили в плейлист.
3: Вот прям реветь будем всей страной.
2: Как можно было избежать главную детскую травму? Песню про мамонтенка не хватает только, и прям их в стык поставить.
3: А «Умка» еще тоже, да, сюда же.
2: Ужас, ужас.
3: Да, нет, давай-ка все-таки вот этим солнечным летним вечерочком что-нибудь, да, попозже. Сейчас в твое детство окунемся, которое наверняка уже сопровождалось не только диснеевскими мультиками по утрам, ты их, скорее всего, даже уже и пропустила, а вот этими 3D.
2: О, как?
3: Мультфильмами.
2: Что за 3D-мультфильмы?
3: Ну, которые можно было смотреть в кинотеатре. Мадагаскар, например. Мадагаскар,
2: ну, например.
3: Ну, как? А как нет? А вот.
2: Ребята, если бы я была животным, я была бы королем Джулианом. СДВГ на месте. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Знаешь, хочет рассказать немножечко, ну вот, знания, которые нафиг никому не нужны, но в ЧБР иногда пригождаются. Проект Real to Real, это же два диджея. Mm-hmm. Переводится, кстати, как с бобины на бобину. Ну, такое вот, такая игра слов. Но не суть. Один из них — Эрик Морило. Да, ты его 100% знаешь, потому что он потом стал резидентом Ministry of Sound и написал огромное количество суперкрутых там треков и кучу ремиксов офигенных забасал. То есть вот такая вот параллельная жизнь. Здесь тебе 3 года турбо такого поп-движа динамичного, а потом вот в такую романтическую дримхаус тему ушел и прекрасно там себя чувствовал.
1: Многогранная личность.
0: Все так. Проект «Что было раньше?» Сегодня у нас детские фильмы, детские мультфильмы.
1: Детские песни, в общем.
0: Детские песни и так далее. В принципе, можно сказать, что и там, я не знаю, фильм «Рокки» я в детстве посмотрел, поэтому мы будем слушать, да?
1: Настолько, ты думаешь, притянуть?
0: Но настолько мы притягивать не будем. Очень скоро продолжение «Банкета».
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: На случай, если вы секунду назад нас не слышали, только подключились, мы сегодня слушаем треки, детские треки из мультфильмов, из фильмов, из мюзиклов, спектаклей. Отовсюду, что вспомнилось нам, все, что вспоминается вам. В общем, кайфуем, вспоминаем, какие мы были юные, беззаботные. Ели, я забываю вечно, гуталин, гудрон. Что мы ели? Я
3: кашу не ела. С молоком.
2: Что вы ели? У меня, меня кормили все-таки.
3: Ну да, не приходилось жвачки дожевывать с кем-то пополам.
2: Нет, такое было.
3: Было?
2: Вчера.
3: Наш человек. Ну ладно, всем-то не рассказывали. Так, ребяшки, мы сегодня слушаем вот эти вот самые прекрасные и замечательные треки, которые навевают массу воспоминаний. Мы читаем их немножечко в телеграммах, в ВКонтактах.
2: Везде, абсолютно везде.
3: Да. Кстати, вот да, вот бумажных депеш давно не было.
2: Я об этом говорю, кстати, последний месяц, о том, что давно не было писем из тюрьмы, но учитывая, что они же долго идут, возможно, после того, как я пожаловалась, все резко бросились писать, либо все вышли.
3: Ну
2: я
3: да,
2: не знаю.
3: И по осени дождемся, значит, определенный пул. А, мне, кстати, письмо в директ пришло от Илюхи из Хабаровска, пишет, типа, вау, ребята, постоянно вас слушаем, тудым-сюдым. Я говорю, чувак, ты что-то попутал? Как ты можешь нас слушать в Хабаровске? Мы сейчас, значит, работаем по московскому времени, 18 часов 24 минуты, а в Хабаровске уже ночь глубокая, вот. Мы в ночную работаем, у нас там вкусы, ресторанные дела, все такое. И, в общем, Илюх, и вообще всему Хабаровску привет, но Илье сотоварищи отдельно, да?
2: Нет, это изумительно.
3: Да, вот как вот сейчас под эту песню они будут вообще делать там, я не знаю, суши или что-нибудь еще? Потому что вот у нас в студию он проникает. Изумительный такой.

0: месяц зайдет.
1: Раздаем разумное, доброе, вечное в проекте «Что было раньше» на новом радио. Солнце зайдет. Дорогуша прям вот погрузилась сейчас в абсолютную магию Муслима Магомаева. Да.
2: Очень красивая песня, совершенно невероятный голос. Я в восторге. И это, на секундочку, просто саундтрек из мультфильма. Понимаешь?
1: Там его такие талантливые люди делали.
2: Конечно.
1: Просто прям, ну это восторг. Брянский, нет, это просто.
2: Я, простите, я перебью, тут опять прислали эту дуру.
1: Обожаю, обожаю.
2: Мы это, только что за эфиром.
1: По мне.
2: Ребята, я говорила о том, что все равно есть какие-то мультфильмы, которые стали для многих травмой, потому что они как будто бы для детей, но не для детей. Ты смотришь, и тебе страшно.
1: Это не спойлер. В «Синем море», в «Белой пене».
2: Оно.
1: Да, просто... и русалку вот скинули,
2: да,
1: значит,
2: в перевязочку. У нее рыбья голова. Ты видишь, у нее голова, но у нее вместо волос хвост рыбы и огромные губища.
1: Ну, я ее всегда считал похожей на Жанну Фриске.
2: У тебя, по-моему, проблемы со зрением.
1: Мне нравится эта русалка очень сильно. Я бы даже хотел себе портачок набить. А, во-вторых, мне очень нравится Жанна Фриск, как выглядит. Ну, вот такой вот у меня ассоциативный ряд. Но в целом, давай признаем, что вот эти вот девочки Бимбо-унитаз с огромными губами там и все такое, это же вот прообраз.
2: Ну, то есть опередили
1: русалки.
2: Время, ты хочешь сказать?
1: Опередили, мам, не горюй.
2: Мне в детстве очень страшно было на нее смотреть, и вообще этот мультик меня пугает, потому что вот этот мультик, и есть еще ряд мультфильмов, которые
1: я
2: там что-то
1: помню,
2: на жене верхом, как же он назвал? Какие-то вот есть такие странные мультфильмы, они не супер популярны.
1: Было очень много авангарда в советском мультипликационном.
2: Это прям артхаус лютый. Ты смотришь и думаешь, я не должен, наверное, понимать.
1: Что себе позволяли художники?
2: Да.
1: Какое разнообразие, прям жесткое разнообразие.
2: Да, но на рыбку маску можно было бы, конечно, надеть.
1: Рыбка потрясающая. Мы сейчас еще послушаем Анаит Каначан, которая как раз-таки исполнила партию вот этой самой русалочки, да, которая заманивала мальчишечку к себе на дно морское.
2: Я бы в ее пучину,
1: конечно, занырнул бы прям с удовольствием.
2: Ты рассуждаешь с точки зрения взрослого человека,
1: да,
2: а когда тебе 6, ты думаешь, уходи, пожалуйста.
1: Кстати, Анаит довольно быстро переехала в, по-моему, Грецию, и там прекрасно себя реализовала в качестве певицы. Ну, послушайте этот голос. Ну, это просто роскошь.
2: Оставайся, мальчик, с нами.
1: Будешь нашим королем.

0: Мне кажется, только у Жанны Агузаровой вот схожий голос.
1: Кстати, да.
0: По звонкости.
1: Да, очень похож к тембру.
0: Восторг, да.
1: Ну, Алла Пугачева, может быть. У меня уже паническая атака чуть-чуть начинается, если честно.
0: Да?
1: У меня перед глазами этот мультфильм, я не...
0: Надо пересмотреть.
1: Ну, возможно, может нужно быть. Пересмотреть, но это то, что я пообещала не пересматривать.
0: Мне кажется, вот я «Масленицу» не очень любил. Мне вот она, Армен фильм, да, вот «Масленица», мне какую-то тревогу он навевал.
1: Да, как вот будто как бы.
0: Вот а вот этот не особо.
1: «Дед из «Тайны третьей планеты».
0: Кстати, тоже музыка там интересная.
1: Да.
0: Но ее можно было в космическую нашу «Одиссею»
1: Кстати, да.
0: направить. Вот.
1: Записываем.
0: Ну, а сейчас...
1: Элина Коффман запишет, пожалуйста.
0: Да, Элина Коффман, будьте добры, зафиксируйте. А сейчас хочется, значит, в Минск любви отправить немножко.
1: Минск
0: признание
1: любви.
0: Дамы. Да, тебе в Минске же понравилось?
1: Да, вообще
0: все
1: бесспорно.
0: Все примерно?
1: Примерно все, да.
0: Чисто, красиво.
1: Чисто, красиво, вкусно.
0: Вкусно. Очень гостеприимно.
1: Недорого, казино. Мне все понравилось.
0: Да. И белорусы сами по себе такие, знаешь, что ребята сдержанные очень. Они не то чтобы, знаешь, там вот это вот нараспашку, а очень так вот сдержанно, приветливо, гостеприимно, хорошо, четочко, все. Я почему так говорю? Потому что у меня футболку моднейшую там, значит, подрезали. Вот, но все, если мы это уберем, то исключительно огромная большая любовь. Ну и, соответственно, усы белорусы — это отдельная моя большая любовь. Такая вот прям вот рычаги такие мощные. Айш! Ну погоди, волк на тракторе погнал. Скирды гонять. Я сейчас выкручу на всю вообще.

0: кто не подпевает, тот не слушает новое радио сейчас.
1: Да, там было ужасное сообщение одно про то, что я выхожу из машины, но там милое предложение о том, что буду онлайн-вещание с телефона слушать. Одобряем.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, все, ладно, пауза. Работаем, проект, что было раньше. Сегодня детские песни, детские воспоминания и так далее, и тому подобное. Сейчас короткий перерыв.
1: Да.
0: Ну, коротенький.
1: Ну, это чтобы вы успели вот там дела свои все сделать.
0: Ну, да.
1: И возвращаемся.
0: Тудым-тудым.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130-0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
3: Что было раньше?
4: Начался ужасный переполох.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Так, все те, кто... А, секунду, наушники запутались. Так вот, все те, кто написали, вот как белка, что успела в машине, можно продолжать. Молодцы. Все, кто успели за эти 3 минуты перебежать, сменить локацию, но подключиться к нам, супер, потому что у нас сегодня максимально добрый, я бы сказала, добрейший плейлист. Мы слушаем детские треки из мультиков, из фильмов, из спектаклей, из мюзиклов. Отовсюду.
2: И ты знаешь, если даже никто не напишет сегодня просели все-таки вот эти вот эпистолярные истории о том, что я не могу выйти из машины, мы все равно этот выпуск сохраним в аналах истории.
1: Мне не нравится данная формулировка, в принципе.
2: Тебе не нравится мои...
1: Да, не нравится.
2: Мое компромиссоориентированное настроение.
1: Абсолютно. В смысле, не будет сообщения. Ну-ка, чтоб все сейчас пошли в машину, неважно, если у вас ее даже нет, закрылись в ней и сидели.
2: Да.
1: До 19:55, как минимум.
2: Мы сегодня, да, продолжаем слушать песенки и погружать вас в элементы детской ностальгии. Вот не подростковой какой-то юношеской евроденс а-ля улю, а вот именно вот это самое.
1: Ghostbusters! Хочется хлопьев с молоком.
2: А я что-то забыл.
1: И утром проснуться в субботу смотреть.
2: Питер? Иган?
1: Не, я не фанат, я просто знаю. Я тебя имена не назову.
2: Билл Мюррей там шикарен все

0: за то, что после того, как я немножечко поныла, все, значит, фотку из машины прислали, все отписали, что я в машине еду с работы, взрослая тетка кайфует под музыки... Музыки? Что? Простите, русский не родной, сложно всегда. С музыкой из мультиков на всю катушку. Все молодцы, всех хвалю. Калининград на месте, Хабаровск тоже, что странно, удивительно. Все, все слушаю.
1: Нам с Байкало-Амурской магистрали даже сообщение прилетело, что тихушка. Слушают. Представляешь, да?
0: Я в шоке.
1: Жир вообще.
0: Все, вы снова наши самые лучшие друзья на свете. Я набью татуировку с инициалами каждого из вас у тебя под сердцем.
1: Все правильно сделаешь. Ребятушки, я хочу напомнить, что перед тем, как заиграли вот эти вот охотники за привидениями, я вспоминал имена. Значит, Иган, Питер, Рэй и Уинстон. Вот его-то я как раз забыл, но искусственный интеллект мне напомнил, значит, имена всех четверых персонажей. А еще я хочу напомнить, что про роботов, искусственный интеллект и так далее... Не только Джордж Лукас, например, нам говорил, или какой-нибудь Стэнли Кубрик, но и еще режиссер Константин Бромберг. «Приключения электроников», тонко. Все дела, да, ребятушки. Ну, а Елена Камбурова идеально исполнила. А вообще, кстати, вот все кудрявые блондины имели погремуху сыроежки в школах, интересно?
0: Не знаю, но вкус зарождался тогда, я чувствую. Прогресс.

0: Да, и человек без работы остался. Ха-ха.
1: Ха-ха. Ура. Лох.
0: Счастье великое, прекрасное и замечательное. Проект, что был раньше. Сейчас предлагаю погрузиться. Ну, в общем, информацию эту знают примерно все, что заставки к диснеевским вот этим мультикам пел Мурат Насыров. Ну что, послушаем немножечко.

0: Я это ты, ты это я.
1: И никого не надо нам.
0: Да, ребятушки, короткий перерыв, после которого продолжение банкета ЧБР на новом радио.
2: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: А мы продолжаем. Какая жизнеутверждающая подложка, боже мой. Друзья, у нас сегодня один из самых добрейших вообще выпусков. Мы слушаем детские треки. Треки из мультфильмов, из фильмов детских. Вот это вот вся история. Поэтому... Ну, очень хорошо.
3: И ваше сообщение тоже почитываем. Вот Юрий пишет: мне скоро 35, а я до сих пор боюсь мультик «Кентервильское привидение». А вот эти вот цепи, когда там...
2: Было, встречает, но мне, да, он очень нравился. Вот он не пугающий, он как раз какой-то завораживающий, я бы сказала.
3: Очень много супер таких качественных мультиков. Мне очень нравится одесская киностудия «Остров сокровищ». Это просто блестяще. Потом «Победа, беда», «Капитан Врунгель», все дела. Mm-hmm. Это просто там «Бандиты Гастерит». Ты бери вот этих персонажей и гоняй по разным мультфильмам, как вот абсолютно актеров. Да. Было бы прям очень круто. Да. Вот. Но, к сожалению, не совсем.
2: Доктор Айболит тоже, конечно.
3: Доктор Айболит,
2: это
3: как
2: вообще...
3: нет, да.
2: И
3: вообще.
2: Его сестра Варвара ее звали, которая не очень любила животных. Mm-hmm. Как ее звали? Вот и я вспоминаю не фильм, а именно мультик, который нарисован примерно так же, как «Остров сокровищ», «Капитан Врунгеля». Такой он очень
3: карикатурный. Да. И там они в Африке акулы, в Африке гориллы,
2: в Африке
3: большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать.
2: Блин,
3: не ходите, дети, в Африку гулять. А может быть, послушаем ее тоже?
2: Было
3: а может
2: супер.
3: Быть и нет, у нас еще целый час впереди. Вот, ну а сейчас из мультика «Тачки», да? Небольшой отрывочек.
2: Мультик «Тачки» мой любимый, один из моих любимых мультиков. Вот так вот, правильно? Потому что я очень люблю Молни Маквина. Когда я стану неприлично богатой, вы, конечно, об этом не узнаете, но у меня точно будет машина, которая будет разукрашена под Молни Маквина.
3: Маквина, она со Стивом Маквином как-то пересекается, нет?
2: Ну, это не придумывай.
3: Ладно, не буду.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, ребята, мы продолжаем сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Но сегодня у нас особенно добрый плейлист, он прям добрейший, потому что вчера был День защиты детей. Если вы слушаете в повторе, то он был на этой неделе в понедельник.
2: Ну или в любом случае, он был 1 июня. Сегодня вот мы его берем и как будто бы воплощаем в музыке.
1: Все верно, все верно. Мы, значит, ностальгируем, вспоминаем, какое у нас было у всех прекрасное детство. Яркое, любимое, вспоминаем все любимые мультфильмы. В общем, просто кайфуем, если
2: честно. Ну и в целом вообще вспоминаем любимые мультфильмы, которые можно в базу добавить. Или фильмы.
1: Да,
2: и пересматривать, ну, я не знаю, в компании кого. Ну, кому? Решай свои.
1: Нет, мне, на самом деле я понимаю, почему взрослые люди так сильно мечтают о детях. Они проживают детство заново. Вот у тебя родился ребенок, и ты сейчас будешь в ожидании, когда уже можно будет пересматривать все эти мультфильмы.
2: Но не учить уроки.
1: Ну, да.
2: Сейчас мы заглянем в мультик «Летучий корабль». Ну, максимально талантливейший.
1: Как и все советские мультфильмы.
2: Да, абсолютное большинство. Это просто вообще мега круто. Какие-то, конечно же, мы боялись.
1: Да.
2: Ну вот есть эти
1: в синем... триггеры. Да. Еще раз скажи мне, как он называется.
2: В синем море белые пени.
1: Ужасно. Просто да. Это вот эта рыба-русалка мне не нравится абсолютно. Она меня пугает.
2: Меня пугали какие-то авангардные мультики, где там, не знаю, Икар пытался забраться куда-то там по ступенькам.
1: Вот это тоже что упасть, вообще. Да, вот,
2: и музыка такая прям играла.
1: Жуткая.
2: Там, жуткая, да.
1: «Тайна третьей планеты» мне очень нравится, но многие тоже ее боятся.
2: Многие недоумевали, почему там героиня... дочка одного дяденьки похожа почему-то на другого дяденьки.
1: Не будем, не будем.
3: Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье.

0: правда забава.
1: Ну, ты вот вырастаешь и понимаешь, что...
0: Боярский прав. Ребятушки, мы сегодня погружаемся в детство вместе с любимой музыкой из того периода, любимыми песнями, любимыми артистами. Вспоминаем мы, я не знаю, Геннадия Гладкова, Юрия Энтина, вспоминаем Анофриева Олега, вспоминаем Армен Джигарханян, тоже классно пел, Семен Фрода. Ну, вообще, кого только не вспоминаем, шикарные песни. Вот, ну и давай еще раз Одесская киностудия. Это у нас Бандито Гангстерито, которые тусовались, да, с... Врунгелем.
1: Это один из... У меня... Я очень много рассказываю про своих братьев. Вот есть Вася Малинкин, который абсолютная легенда уже. Знают, да. Его знает вся страна. Есть еще постарше Матвей Малинкин. И вот он очень любил этот мультфильм в детстве. Мы его смотрели миллиард раз. У него была раскраска с этим капитаном Врунгелем. Ну, то есть, я все эти песни и из-за этого, мне кажется, еще знаю настолько хорошо и настолько их люблю.
0: Слушай, я знаю, что у него есть татуза.
1: Да,
0: у
1: есть.
0: У Матвея, да. И вот у меня тоже есть из мультика, поэтому он может тоже этой тусовочкой что-нибудь там себе да и подкорректировать, подкрасить, подукрасить.
1: Не давай ему эти идеи в голову. Да. Он уже проколол ухо и думает проколоть бровь. Ну, в целом, молодость, она на то и молодость. Пусть делает.
0: Еще есть сосок и пупок.
1: Остановись!
0: Ребят, вот смотрите, под... существующую погодную обстановку, мне кажется, лучше не придумать. Сейчас бы на яхте пить
1: сейчас
0: коктейл
1: бы
0: еще, да?
1: Да, вот хочется вот чего-то вот простого, роскошной жизни, вот ну, как-то так, по мелочи.
0: Вот это вот все.
1: Да, и много денег.

0: Ой, у меня чуть следующая песня не заиграла. А нет, ее никаких, хочется, да.
1: Никаких фальшстартов.
0: Прелюдию обязательно, да.
1: Потому что мы о ней, естественно, уже поговорили. Это было в предыдущем часе, я уже запуталась, когда это было. В общем, мы о ней как будто бы только что начали говорить, вспоминать, рассуждать, ставить или не ставить.
0: И восхищаться, потому что когда мы услышали вот это многоголосие в одной композиции, поняли, что это должно быть изюминкой. Хотя сегодня любой трек бери и создавай для него отдельную программу. Это проект, что был раньше на Новом Радио, сегодня детские треки.
1: Мне еще нравится, что во всех этих...
0: Которые нравятся взрослым.
1: Это, кстати, это правда абсолютная. Не только потому, что оно тебя отсылает в какую-то вот ностальгическую вот эту вот пелену, но мне очень нравится, что помимо того, что они классно поют, у них всегда есть какие-то прелюдии разговорные.
0: Есть разговорные прелюдии. Более того, насколько музыкальные партии, вот ты как музыкант, ты же понимаешь, что это вот, ну, не какая-то там пинь-пинь-пинь, чтобы вот понравилось ребенку, и он потом вот подсел, 3000 раз переслушал. Нифига.
1: Это не круто. Песня свинки Пеппы. Это прям хорошо.
2: Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник.

0: он бегает по Африке и кушает детей.
1: Гадкий, нехороший, жадный барбалей.
2: Ребятушки, спасибо за вашу активность в социальных сетях. Какие же вы вот эти вот гивочки находите? Мама, не горюй. Вот, ну, и немножко сообщений тоже прочитать хочется. Сейчас прям я это делать и буду. Булат пишет: молодцы, жгите, я на работе слушаю, подпеваю, танцую. Ну, не станки же слушать, как шумят. Дальше от Анюши: я сейчас на работе, не могу остановиться танцевать. Алсу пишет: что же вы делаете со мной? Почти час я рыдаю. Продолжайте.
3: Вот, ребят, это все правильная реакция на этот плейлист. Именно этого мы и добиваемся, чтобы вы рыдали, смеялись, танцевали и, главное, были довольны. Самое, кстати, время мы ни разу не сказали за сегодня про повтор. Я так по касательной прошла, но самое время напомнить, что повтор будет в субботу с 6 до 8, как всегда. Помимо этого, вы заходите кое-куда, пишите «Усатая пушка», и там Усишкин выкладывает себя в трусишках, а еще все архивы...
2: В картузе бриллиантов я тут себя выложил, и 10 человек отписал.
3: Но не готовы были. Не готовы были. Архив всех выпусков, абсолютно всех выпусков Чебарова найдете у него. Также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд, ставите сердечко обязательно. Без этого вообще нет смысла начинать это действие. И там тоже найдете все повторы.
2: Мне кажется, вот эта вот фуражка черная в бриллиантах моим усам очень подходит.
3: Я думаю, это вещи, которые не нужно говорить, да? В федеральном эфире на всю страну.
2: А что такого?
3: Ну, не надо.
2: Хорошо. Фуражку Сергей Зверев забыл. Что такого-то? Хорошо. Ладно, возвращаемся в детство к тем самым мультикам, которые, вот, например, «Остров сокровищ», мой любимый мультфильм, он изобилует вставками киношными. Фестиваль, вокально-инструментальный ансамбль, ребята там под пиратов, значит, нарядились и поют. В детстве почему-то не хотелось этого.
3: Да,
2: хотелось
3: мне вообще не нравилась эта часть.
2: Да. А сейчас, когда Эви услышала, что я вот немножечко на подложечке так крутанул, она говорит: обязательно.
3: Потому что, друзья, это то, что тоже на подкорке. Как это можно не поставить, не послушать? С ума сошли?
4: Все герои данной драмы

Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийство и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать.

0: меня есть друг Пашка Судаков, у него, значит, студия дизайнерская. И одно время у него был сотрудник, который рисовал вот эти мультфильмы.
1: Вау.
0: Ты представляешь, он «Остров сокровищ» рисовал в начале 80-х. Вау,
1: что я тут еще сказать?
0: Жестко обалдел, конечно.
1: Нет, это
0: восторг. Когда ты услышал, ну а что, правда, люди же работали. И вот самое обидное, что страна не знает героев в лицо.
1: Ну да, имен, и вообще, да. Как, что это за люди.
0: Ну, вот, не знаю, Гарри Бардин будет идти, автор кучи
1: никто
0: мультиков,
1: не
0: ведь не узнает большинство.
1: Так он да. Не Егор Крид, чтобы узнавать тоже.
0: Да.
1: Придумаешь, что говоришь,
0: Егор,
1: блин.
0: Егор Крид, здрасте, надо.
1: Вообще, блин, не думаешь, что говоришь, трэш, блин, вообще.
0: Следующего чувачка, может быть, бы и узнали, но лучше его, конечно, как такового не знать. Вообще. Черт он. Да. И пусть сидит дальше, но песня красивая.
1: Я забыла, что...

0: По-моему, неплохо.
1: Очень хорошо.
0: Александр Павленко напомнил еще один турбо-психодел мультфильм «Контакт», и мы его после рекламной паузы вам напомним. All right?
1: All right.
2: Один плюс один. Утро на грани.
3: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
4: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
3: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
4: Да, продолжай думать о других.
5: Супермен из Раменского.
3: Да, да, да. От слова «рамен».
4: Видите, какой я ветреный мальчишка.
3: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
6: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
4: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
6: Мега-чих знаменитый.
3: Турбо-чих.
6: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
4: Да, смирительный.
2: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. А этот трек сейчас слышали только в Москве и в интернете или везде?
3: Именно так, только
2: друзья,
3: в Москве и в интернете.
2: Я вам сочувствую, потому что мы слушали про отца, такая-сякая сбежала из дворца, такая-сякая расстроила отца.
3: Ну, люблю. А теперь я забуду в повторе эту песню поставить и...
2: Ой, тогда все будут писать, это что, повтор? Каждую субботу одно и то же. Я пишу пост, пишу буквами. Друзья, сегодня в повторе ЧБР мы слушаем то, что слушали во вторник.
3: Это что, повтор?
2: И несколько человек, так это они в записи, все понятно, блин, я думала и прямой эфир, халтурщики. Так, вы давайте, настроение не портите мне, ага. Собрались.
3: Не, на самом деле мы все уже записываем, и это тоже сейчас записи играет.
2: Конечно, нас тут вообще нет.
3: Да.
2: Нас вообще не существует.
3: Ты до сих пор в Турции,
2: да.
3: Я до сих пор в декрете.
2: Конечно. Ребят, мы голограмма. У вас голоса в голове.
3: Мы слушаем сегодня песни из детства. Да,
2: все так,
3: мы это записали
2: так
3: заранее, вот. И нам напомнили про мультфильм «Контакт», который я периодически вспоминаю. Он у меня все только к разуму, потому что в детстве, когда я собирался в школу, его по телевизору показывали. Я ел какой-нибудь бутерброд с сыром, и вот этот... смотрел мультик.
2: А у тебя,
3: а представляешь,
2: что?
3: На улице темно, у тебя, значит, сейчас ты в балоневых штанах пойдешь, поэтому вот прям вот это все. Да. И перед этим ты посмотрел этот мультик. Ну, с каким ты настроем идешь в школу?
2: Ощущается как несварение, если честно.
3: Ну, около того. Поэтому сейчас мы вам это несварение немножечко оформим и напомним. В общем, мультик «Контакт». Идет художник по заставке Windows 95, зеленая травка, вокруг все синее небо, луга, озера, все дела, и он даже босичком что-то там нарисовать собрался. И тут появляются инопланетяне, и начинается лютая какая-то история. Психодел просто жесткий. И потом они начинают пытаться наладить контакт.

0: друзья.
1: Если что, радио не сломалось. Но это вот как раз-таки в копилку тех самых мультиков, которые, конечно, талантливо нарисованы, но немного пугают. Я не воспринимаю их как мультфильмы для детей.
0: Ну да, да, наверное, это не как мультфильм для детей, но он про добро и в душу проникает.
1: Да.
0: Контакт, вот они пошли.
1: Ну вот они уже друзья. Да. Все супер. В целом, финал хороший.
0: Идут так же красиво, как Тимон и Пумба.
1: Нет, а что происходит? У тебя что? Тебя Саш Титов укусил? Мы теперь будем каждому треку так подводиться. Идут так же красиво, как Тимон и Пумба. Все вы помните этот самый мультфильм.
0: Хорошо, я всегда должен добавить вот эту вот ложечку, да?
1: Всегда.
0: Даже вот в детский плейлист возьму и добавлю. Кто-нибудь переводил песню «Акуна Матата»? Ну, а ты знаешь, что Пумбу из тусовки выгнали? Из тусовки бородавочников его изгнали за пердеж. Ты представляешь? Вот да, даже такое, даже бородавочники могут за это изгнать.
1: Нет,
0: из тусовки.
1: Мне почему даже в детский выпуск ты это вот впихнул?
0: А из песни слов не выкинешь, как говорится. Вот слушайте, ребят. Hakuna Matata.
2: Wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: может быть, еще одну песенку из «Короля льва» послушаем, что нам жалко, что ли?
1: Ну, которую нельзя не поставить.
0: А есть и актеры, которых тоже нельзя еще раз не упомянуть. Вот, например, Гарханян, какие только мультики он не озвучивал, в каких только фильмах не снялся, да? А пел не так часто. Вот, например, его Джон Сильвер в «Острове сокровищ» без композиции. Угу. Вот, но он там говорит уже, да?
1: Выразительно.
0: Что живые позавидуют мертвым. Ха-ха-ха-ха. Вот, но мы сейчас не эту песню будем слушать. Куда добрее с его голосом.
1: Нет, опять. Куда добрее. А, ну это другая песня. Я думал, что будет про доброту. Все, отстаньте. Так это она и есть.

0: Доброта.
1: И что, я тут буду сейчас слезами умываться? А я взрослый мужик, хочу и плачу.
2: Все вот нормально, вот. Ты да. Делаешь все правильно, ты не один такой.
1: Да, ребятушки, но сейчас слез будет еще больше.
2: Ну а что, я говорила вам про треки «Детские травмы», мы не можем от них никак избавиться, потому что все-таки это, ну, культурный код, это треки, которые ассоциируются у многих с детством, поэтому следующая композиция, ее, конечно, я не знаю, с комом в горле можно только слушать, особенно когда ты вырос и можешь понять, во что превратилось то самое прекрасное далеко, скажем так. Ага.
1: А ты когда узнала, что Саша Титов нас слушает, решила тоже подыграть?
2: Да, я решила немножечко порадовать нашего программного директора, показать, что я настоящая радиоведущая. Значит, трек исполняет Татьяна Досковская. Дальше мы прочитали всю справку, и она на самом деле суперизвестная про то, что хотели, чтобы исполнял детский хор, потом хотели, чтобы исполнял юная вокалистка, потом нашли все-таки ее голос. Она очень редко указывалась в титрах, потому что у режиссеров была вот эта вот идея и задумка, чтобы зритель представлял и верил, что все партии поют актеры. И чтобы не было сомнений, не всегда указывали в титрах. Но я вам этот секрет раскрыла, если вдруг вы не знали.
1: Скорее всего, и не знали.
2: Я не знаю, что говорить. Меня.
1: Ну, но тот, кто сейчас посмеет убавить.
2: Друзья, нет.
1: То у того нет сердца.
2: Трехминутный перерыв на слезы. Прямо сейчас.

0: эмпаты, перехнычка.
1: Мне больше нравится от Рената. Я ведь пел в детстве «Прекрасная далёка, не будь ко мне жестоко». Я просил по-человечески: «Прекрасная далёка, какого чёрта?»
0: Что-то не срослось?
1: Видимо, что-то не срослось.
0: Ну ладно, еще все лето впереди, чтобы исправить ошибки, которые были созданы до
1: всего. Не переживайте, друзья, все будет, да, все уже хорошо, будет тоже все хорошо, я вам обещаю. Давайте, вытирайте слезы. Просто повзрослели.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
9: Мы продолжаем, мы уже аккуратно так приближаемся к финалу. И вот каждый раз, когда остается мало времени, но все еще много треков, выбрать, что мы точно хотим поставить. Потому что сразу же начинают накидываться какие-то новые варианты, и один лучше другого, и ты понимаешь, что...
10: А как мы без этого обойдемся? Да. Без этого как обойдемся и так далее, и тому подобное. Мы всегда заикаемся про вторые части, ну иногда даже и делаем их.
9: Поэтому мы просто в очередной раз скажем, что можно смело делать вторую часть детских треков, вторую часть ЧБР на эту тему. Но будет она, когда она будет, когда-нибудь точно будет.
10: Ну, кстати, это вторая часть.
9: Нет, неправда, неправда. Нет.
10: Исключительно.
9: Вот именно, там были саундтреки из мультфильмов.
10: Исключительно из мультфильмов.
9: А здесь...
10: Там были Капитан Пронин, например.
9: Да, да, да, да. Это немного другое. Мы немножечко переобули ее, и это все-таки что-то новое.
10: Апгрейд, рестайлинг.
9: Поэтому, друзья, мы же на радио работаем. Вы что думаете? Мы не придумаем, как это все объегорить, обмануть?
10: Вот именно. Сейчас мы будем слушать Ольгу Рождественскую, а представлять Яну Поплавскую.
9: А-а-а.
10: Объегорили?
9: Объегорили.

0: 38 попугаев и одно попугае... попугайчье перышко.
1: Ой, скинули фотку Поплавской из мультика. Боже, ну какой вообще просто...
0: Очаровательный ребенок.
1: Английский ребенок. Да. Удивительно. Я не могу, друзья. Мы еще вспомнили песню «Звездочета» из этого же фильма.
0: Тоже Ольга Рождественская.
1: Очень и красивая песня.
0: И другие замечательные актеры, да, поют. Но, ну, не будем же мы вот только сейчас
1: концентрироваться. Ну да, понятное дело. Но вы сами
0: Айболита
1: послушайте.
0: Вспомнили, да, вспомнили сегодня.
1: Капитана Врунгеля.
0: Врунгеля вспомнили,
1: Фунтика.
0: Конечно же. Фунтика.
1: Летучий корабль. Буратино. Ой-ой-ой-ой. У нас огромное
0: даже
1: вообще.
0: Даже мультфильм множество. «Контакт» вспомнили.
1: Что можно было бы пропустить, как в синем море, в белой пене, но ладно.
0: Но как ни... Даже «Черный плащ» сегодня был. Но да. Надо признать, что дети 90-х без вот этой заставки себя чувствовали не очень полноценно.
1: Поддерживаю.
0: Потому что, ну, сейчас все будут подпевать.
1: Дети 90-х именно. Потому что твое поколение вряд ли.
0: Ну, я смотрел... И полные версии тоже. Да, там еще попугай Яго был плохой.
1: Да.
2: Из тех дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. И лицо там с утра обжигают ветра, с той пустыни они несут. Солнце с запада там добежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты вам.

0: верно подметили, что это тест на возраст. И я специально делала акцент, потому что мне кажется, что старшее поколение, ну, не разделит того трепета и восторга, который испытываю, например, я. Потому что я помню. Мне очень нравится мультик про Аладдина.
1: Ну и вообще офигенно нарисован.
0: Да, классный, классный.
1: Персонажа вот прям каждого бери. Уилл Смит, тебе еще нравится, что играл Джина, да, чуть позже?
0: Да, но, кстати, я хочу сказать, что фильм, который вышел позже, не такой прикольный, как мультфильм. Но это вообще история избитая, известная, потому что, например, с «Королем львом» такая же.
1: А, ну когда,
0: но
1: да,
0: ну, лично на мой вкус. Они сняли уже и настоящих животных, и там вот эти вот нано-гига-ультра-мега-технологии, но не было такой души, когда вот ты смотришь этот мультик, и у тебя очередная, что, детская травма.
1: Ты сейчас говоришь так же, как люди, которые электронные книжки читать не могут. Нет, мне надо шуршание страниц.
0: Конечно.
1: И запах,
0: нет,
1: типографии.
0: Электронная книжка — это вообще дурость какая-то. Я не знаю, ты дофига путешественник, что ли, боишься? А нет, я вообще не могу понять, а зачем она? Компактно, удобно, можно 100 книг в одну заказать, штук

0: Нашему главному архивариусу, без которого мы, конечно же, никак не можем прожить, госпожа Элина Кофман. Милая Элина, огромное количество треков накидали в чате, в том числе ты, и вот и Белка, я все это вижу. Мне очень хочется, чтобы мы сделали вторую часть, поэтому будет здорово, если все будет зафиксировано и как-нибудь ненавязчиво нам напомнено где-нибудь в середине лета, когда мы будем скучать и думать,
1: когда мы будем к школе готовиться, да.
0: Да, чтобы мы взяли да повторили.
1: Ну а сейчас прощаемся, друзья. На сегодня ЧБР офф. Вы лучшие.

0: праздники в день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
6: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
8: Новое радио.

0: радио и Velvet Music представляют.
1: Припати.
2: Припати.
1: By DJ M. Hustler.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио.
1: Скоро здесь может появиться супер новинка. И, возможно, именно твоя песня.
0: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Припати by DJ M. Hustler на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Да все без... нормально.
3: Что?
2: Ошибка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

Падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
2: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
2: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
2: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
2: Все, ладно, все, давайте.
1: Давай, давай.
2: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже.
4: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
5: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
1: да.
5: Все, начальство услышало.
2: Имея не храним, потерявши плачем.
1: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
2: Вообще.
1: Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
1: Посмотри на меня.
2: Мне говорят, ты сошла с ума.
0: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
3: Новое радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.